понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модный.

Ньюс ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Минске и Гродно плюс 10-12, в Бресте-Витебске плюс 11-13, в Могилеве и Гомеле 12-14 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Минске и Гродно плюс 10-12, в Бресте-Витебске плюс 11-13, в Могилеве и Гомеле 12-14 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ наше.
1: Сердце на куски.

Радиус FM. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
1: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Минске и Гродно плюс 10-12, в Бресте-Витебске плюс 11-13, в Могилеве и Гомеле 12-14 градусов тепла. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM – волна топовой музыки.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Пелтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама. Радиус FM.

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Клаба. Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ДИК.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай Топ-чарт в пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.

0: На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: В отдел сервисного обслуживания управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер электросвязи. Требование к кандидату – наличие высшего образования, опыт работы по обслуживанию автоматических телефонных станций. Обращаться по телефону 8017 389 6503.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Настроение хорошее, утро доброе, да, мы заряжаемся, вот эти потягушечки утренние надо делать, уже ставить чайничек, кофе пора пить, да, если ты крутой, то у тебя кофемашина, наверное, еще и стоит.
2: Вот и если вот ты дома в этот момент, то да.
1: Да, а где еще нужно?
2: В машиночке, в любимой, уже, да, едешь уже.
1: Чудесно, тогда на заправочку заехать, вот этот, кофу взять и еще сиропчик добавить, обязательно. Чтобы утро сладенький.
2: Причем побольше, где-то 50 на 50 в этой пропорции.
1: А, ну он же бесплатный.
2: Да.
1: 7 утра, 1 минута в Беларуси. Доброго тебе утра.

0: пробудители на Радиос ФМ. Давайте расскажем о планах на будущее.
1: Начнем этот час с Астролайфа. Это твой гороскоп на сегодня.
2: Потом продолжим это утро мемами и шуточками из интернета. Не пропусти, улыбнула.
0: И далее, пока ты спал, расскажем, как мужчина с помощью ИИ сумела отменить свой штраф.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что там в стране и мире.
3: Привет. Я расскажу, что помогает сохранять зубы чистыми в течение дня и о сбоях в работе сервисов Яндекс.
4: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Накануне президент побывал на опытном поле агрокомбината «Дзержинский» в Минском районе. Там по поручению главы государства испытывают разные способы повышения плодородия бедных земель. В ходе поездки Александр Лукашенко также затронул тему сотрудничества с западными соседями. В Европе из-за засухи проблемы с продуктами, а у Беларуси есть что предложить. Например, пеллеты и дрова, которые у соседей подорожали. Как отметил президент, если не хотят брать, то и не надо. Но когда стороны торгуют, они смотрят друг на друга через прицел, шансов избежать войны больше. В Полоцке открылся международный форум «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство». Опытом приехали поделиться представители 6 стран, всего более 270 участников. В музее белорусского книгопечатания парламентарии, эксперты и социологи обсудили демографическую безопасность, поддержку материнства и детства, преемственность поколений. Отдельно говорили о роли женщин во власти. Форум продолжится и сегодня. Сервисы Яндекс.Го в Беларуси постепенно приходят в норму, хотя сбои еще возможны. Причина сбоев – атаки беспилотников на дата-центры Яндекса в России. В ночь на 11 октября дрон повредил инфраструктуру во Владимире, до этого под Рязанью и в Калуге. Пользователи жаловались, что в приложении не отображалась стоимость поездки и не показывались машины. В Эстонии к 2035 году число женщин на срочной службе может вырасти в 4 раза. Все из-за снижения рождаемости. Мальчиков рождается всего 4-5 тысяч в год, а для армии нужно ежегодно призывать до 4 тысяч человек. Соответственно, набрать нужное число только из мужчин будет очень сложно. Поэтому женщин планируют привлекать больше – с нынешних 50 до 200 человек в год. Сейчас они служат добровольно, но власти обсуждают возможность сделать призыв обязательным. Жевательная резинка и яблоки способствуют очищению зубов в течение дня, говорят стоматологи. Однако полноценную гигиену они не заменят. Жвачка без сахара стимулирует выработку слюны, которая смывает налет, а хрустящая мякоть яблок помогает удалять мягкий налет с поверхности зубов. Однако все это лишь дополнительные средства. Главным остается регулярная чистка щеткой и пастой. Коммерческая информация. Только по 18 октября в царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская Бай» по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода Бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Минске и Гродно 10-12 выше нуля, в Бресте и Витебске 11-13 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле от 12 до 14 градусов тепла. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус ФМ «Пробудите».
4: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 10 минут на Радиус FM. Пришло время познакомиться с тем, что звезды думают по поводу этого дня и каким этот день будет у тебя. Начнем с наших знаков, потом мы про твое расскажем. Анька?
2: У меня сегодня все будет получаться легко.
1: Почему?
2: Я, конечно, в это не сильно верю, но проверим.
1: Посмотрим.
3: Мне звезды советуют найти новое развлечение, но мне кажется, они не работают так, как я, чтобы у них было время.
1: Да и Паше еще старые увлечения не разонравились.
3: Согласен. Сон.
1: Да. Мне вот звезды говорят, что достоинства мои сегодня наконец-то оценят, но главное не перегибать, не перебарщивать.
2: А как... с каких пор? Кто их когда-нибудь не ценил, вот, Вась? Что ты обманываешь тут людей?
1: Это правильный ответ. Это прогнозы для нас, но теперь давай посмотрим, каким вторник будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня ваши достоинства будут особенно заметны окружающим, поэтому смело проявляйте себя, но не увлекайтесь саморекламой.
1: Тельцы, главным источником радости станут личные отношения, но для их гармонии придется приложить усилия.
3: Близнецы, сегодня вас могут не услышать даже с третьей попытки, поэтому не тратьте голос на тех, кто не готов слушать, поберегите нервы и связки.
2: Раки, в разговорах с окружающими может всплыть немало полезной информации, которую стоило узнать раньше, так что не отказывайтесь от общения.
1: Да и, возможно, не такая уж хорошая информация.
2: Ну,
1: все,
2: да,
1: не все, что всплывает, да, все хорошее. Львы, сегодня многое будет получаться легко, а логика и чувство момента помогут принимать удачные решения.
3: Девы, придумайте новый способ развлечься. Если придет фантазия, обычный день может превратиться в историю, которую еще долго будут вспоминать.
2: Весы, если видите, что выбранный путь ненадежен, не продолжайте идти напролом. Лучше вовремя смените направление.
1: Сразу вспоминается мем про этого землекопа, который остановился в миллиметре неизбежного. Скорпионы, день подходит для финансовых и деловых вопросов, поэтому действуйте практично.
3: Стрельцы, сегодня вы без труда подберете нужные слова и сможете выразить свои мысли убедительно, так что не переживайте заранее о предстоящих разговорах.
2: Козероги, я бы на вашем месте, конечно, здесь гороскоп бы не послушала. Не ставьте собственное мнение выше всех остальных. Излишняя самоуверенность может испортить отношения. Я в этом сомневаюсь.
1: Но это только сегодня. Завтра все вернется на круги своя. А водолеи, сегодня вы можете оказаться в центре внимания, поэтому перед выходом проверьте свой внешний вид.
3: Ну и, наконец, у нас рыбы. Успех сегодня будет зависеть от того, насколько грамотно вы распределите обязанности, поэтому берите на себя роль координатора.
2: Ну, а наша утренняя программа подготовила тебе еще много крутых шуток, мемов из интернета. Через парочку минут улыбнула.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 7 часов 18 минут в стране. Это Радиус FM, это Пробудители. И прямо сейчас первый свежий заряд позитива от нас в Улыбнула.
2: Мальчик Петя ударил молотком по пальцам трудовика и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось.
1: Хорошее. Смотри, у меня такая объявление, значит, на сайте поиска работы. Требуется девушка на начинку круассанов.
3: Какой ты!
1: Кровожадная и противная, но что-то в этом есть.
3: Прочитала в одной книжке. Викинги при плавании в неизвестные дали брали с собой самую некрасивую даму. И вот, когда эта девушка становилась симпатичной, это был сигнал к возвращению домой.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: У меня 90-60-90. Зато у меня 120/80.
6: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимит.
5: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: В 7 утра 25 минут в Беларуси. Доброго тебе утра, это Радиус FM. И сейчас мы расскажем, как мужчина с помощью ИИ сумел отменить свой штраф. Не делай так.
0: Пока ты спал.
2: Да, Пашка, все правильно ты сказал, потому что эта новость, знаешь, с одной стороны, прикольно, здорово, весело, а с другой, это может быть неприятным прецедентом, и так действительно не надо. Получил 100 фунтов стерлингов штраф британец.
3: Это за сколько парковку. На наши деньги?
2: На наши, давай скажем так, это где-то 450-500 рублей. 500, я бы сказал.
3: Ого!
2: Да. А твое ого станет еще громче, когда ты узнаешь, что получил он всего за 16-минутную задержку в оплате.
3: Это там такие цены!
2: Да. 16-минутная задержка. Как все было? Он приехал в какой-то курортный городок, оставил машину на парковке, ну, на платной, понятное дело, парковке. Оплата осуществляется. Потом пошел по своим делам, искупнулся, значит, там вот песочком облепился, нос сгорел, все, бумажку наклеил, вернулся обратно к машине. Ну, надо идти к паркомату оплачивать. К паркомату очередь. Ну, во-первых. Ладно, очередь рассосалась, он подходит, а паркомат сломан. Как оплатить? Качает мобильное приложение. Оплачивает через приложение. И вот пока все это качалось, 16 минут он просрочил. Через 2 недели ему приходит уведомление. 100 фунтов стерлингов, с вас милости просим штрафа. Но он парень непростой. У него нос-то уже вот обгарыш этот сошел. Как бы все, он уже красивый, поверил в себя. Он начал общаться с чатом GPT. Ну, потому что разговоры...
3: Ну, логично. Если не знаешь, у кого спросить, спроси у чата GPT.
2: Да, видишь, изначальные разговоры с самой парковкой не привели ни к какому нормальному результату. Надо было не с парковкой, а с людьми разговаривать. Ну ладно, это другая история совсем. Он пошел к чату GPT, начал вот ему скармливать все, что с ним произошло. 3 года длилась тяжба.
3: Ого!
2: 3 года он общался с чатом GPT. Я просто...
3: Там и 3 года не оплачивал штраф, я правильно понимаю?
2: Разумеется, естественно. Я просто вот разбить эти заявленные нами там 500, да пусть даже 600 рублей на вот эти 3 года, ну это...
3: Не, я бы не отдала. Я бы лучше вот эти 3 года бы с чатом GPT общалась, чем отдать свои кровно заработанные, извиняюсь, за 16 минут просроченной парковки.
2: Ну, это надо знать Аню лично. Тогда становится понятно. Что она бы и 10 лет с чатом GPT общалась. А там бы пеня уже давно перетикала бы эти 100 фунтов стерлингов и прочее. Почему мы сказали, что новость опасная? Потому что, ну, все-таки, наверное, надо к специалистам. Да, есть юристы, да, ну, которые могут помочь решить этот вопрос.
3: Так это тоже деньги, Вась. Ну, ты думай-то.
2: Анечка, ну такой мир. Мир денег.
3: Нет, ничего не знаю.
2: Мир денег. Можно обратиться к сожителю? Может быть, этот вопрос будет как-то улажен.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Улыбаемся и врываемся во второй рабочий день недели. Да. Вторник, 13 октября на календаре, 7:33 в Беларуси. Это «Пробудители» на радио СФМ. И давайте разгоняться.
3: Раскрываем мешочек с подарками. В ближайшие полчаса играем вместе с тобой в «Зверопой». Лесной кавер-бенд и топовый хит. Угадай, что тут к чему. Подарок твой не пропусти.
1: А потом поднимем твое настроение мемами и шутками из интернета в «Улыбнула».
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, можно ли приехать на работу вовремя?
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Небольшие затруднения лишь по проспекту Газеты «Звезда» и улице Янки Брыля. От улицы Любимого до Левосапеги. Время проезда 8 минут. Хорошей дороги. Сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Минске и Гродно 10-12 со знаком плюс, в Бресте и Витебске 11-13. В Могилеве и Гомеле 12-14 выше нуля. Ситуацию на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM. 7 утра 40 минут в стране. Через 5 минут мы сыграем нашу музыкальную игру «Зверопой». Не пропусти.
2: Ну а пока оставляй заявку на участие. Заходи на наш официальный сайт radiusfm.by. Там в самом низу есть такая маленькая анкетка. Заполняй ее, и, возможно, мы позвоним именно тебе.
3: А если мы тебе дозвонились, и ты выиграл, победил, то какой подарок будет? Фитнес-бутылка.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Вот «Арпитол» – противовирусный препарат. «Арпитол» – для взрослых и детей от 3 лет. «Арпитол» – для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Противовирусный препарат. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 3 лет, беременным и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм». Беларусь. «Ликфарм». Качество доступно.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.43 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают сыграть в зверопой.
0: Зверопой. Зверопой.
3: Правила просты. Ты услышишь небольшой пушистый кавер. Твоя задача просто отгадать, что это за трек, и получить подарок. Все.
4: Да, можно озвучить автора, название композиции, можно напеть. Это даже приветствуется. Главное, чтобы мы понимали, что ты тоже понимаешь. Люда сегодня с нами играет. Доброе утро. Привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Ну что, как дела? Как твое утро? Рассказывай.
5: Замечательное утро. Собираюсь на работу. Отправила своего ребенка в школу. Ему огромный привет, он меня слышит.
3: О, молодец. Класс.
4: Ты ребенка на машине отправила, я так понимаю, раз он тебя слышит.
5: Да, с папой. Вместе с папой.
6: Хорошо. Они папе не надо привет, только ребенку.
4: Хорошо, Люд, спасибо вам большое, спасибо. Вы чудесные. Готова ты с нами поиграть?
5: Да, готова.
4: Ну что, тогда?
2: Итак, если готова, слушаем задание внимательно.
5: Ой, что-то очень знакомое.
3: Помощь ребенка здесь бы пригодилась, возможно, конечно, Люд.
4: Возможно. И сейчас, Люда, ты представляешь, сейчас в машине ребеночек твой с батей едут такие, ну! Это же... Они даже, возможно, знаешь, плачут в машине там, сидят вот настолько просто
3: да.
4: Им.
3: Сейчас будет звонок, Люда, просто они пытаются прервать нашу запись, такие, мама, сейчас, давай, мы тебе подскажем.
5: Не могу угадать, не знаю.
4: Ну ты представляешь, как они плачут там? Они сидят сейчас тут и слезы катятся.
5: Нет.
4: Нет ответа.
5: Нет ответа.
4: Ну что ж, тогда вот он, ответ.
7: Ночью уснуть не могу никак. И пришла я на техно, чтобы найти тебя.
2: Крем-сода, плачу на техно.
4: Да. Да, именно она. Люд, не огорчайся, пожалуйста. Классного тебе дня, пусть у тебя все получится.
5: Спасибо.
4: И все будет здорово.
3: А для тех, кто, как и Люда, успел огорчиться, через парочку минут улыбнула, поднимет твое настроение мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
8: Белагропромбанк.
9: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
0: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
10: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
11: Светофор. Сезон скидок уже на LaModa, Zarina, Austin, Sela, Mango. Коллекции любимых брендов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 7:50 на Радиус ФМ. Доброе утро. Привет тебе. Лови очередной заряд всего хорошего в «Улыбнула».
2: Я надеюсь, вы готовы.
3: Давай.
2: Дама обращается к частному сыщику. Проследите, пожалуйста, за моим мужем и той женщиной. Постарайтесь узнать, что она в нем нашла.
3: Хорошо, да.
1: Слушай, у меня такая, здесь надо всю иронию прочувствовать. Новый Bluetooth-караоке-микрофон моей дочери внезапно и загадочно исчез, и мы все так грустим, что не можем его найти.
2: Какой ужас.
3: Это мой папа просто. Понять, что человек действительно твой, стало очень трудно после отмены крепостного права 1861 года.
1: Есть такое.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Советую тебе делать погромче, потому что дальше будет очень и очень интересно. Топовая музыка, само собой, без нее мы твой день не начнем ни в коем случае. А подарочки, конечно, будет очень много подарков. 8 утра в Беларуси, это Радиус FM, и дальше мы расскажем о планах на будущее подробнее.
2: Вот каждому хочется, чтобы утро было хорошим. Как его сделать хорошим, мы предлагаем тебе зачитать мемы и шутки из интернета в улыбнуло.
3: Этот час у нас вообще можно назвать рождественским часом, потому что подарков действительно масса. После улыбнуло у нас скорость звука, где главный подарок недели – увлажнитель воздуха.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Привет, расскажу об очередном полезном свойстве кофе и когда стоит менять летние шины на зимние.
0: В Беларуси 8 часов утра.
5: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».
6: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в «Белбет» новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в «Белбет». Залетай в «Сахарный шторм» и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: В Беларуси планируют сделать классификацию гостиниц по системе звезд обязательной. Опираться будут на опыт России, где отели в обязательном порядке проходят сертификацию. Сейчас примерно из 600 гостиниц страны официальные сертификаты имеют лишь 90 объектов, включая 5 пятизвездочных и 9 хостелов. Проверить категорию отеля можно на сайте качество.бел. С 1 декабря в Беларуси вступает в силу обязательный период использования зимних шин. Но летняя резина дубеет уже при плюс 7 и теряет сцепление. Оптимальное время для шиномонтажа – конец октября или первая половина ноября.

0: Штрафовать начнут строго с 1 декабря, но ГАИ рекомендует не рисковать. Если ДТП случится на летней резине зимой, могут возникнуть проблемы со страховкой. Трудовой кодекс Беларуси планирует внести дополнительную гарантию для беременных. Их предлагают освобождать от работы для прохождения обязательных медицинских исследований. Сейчас такой нормы в законодательстве нет. Депутат Палаты представителей Анжелика Курчак сообщила, что вопрос уже проработан с профильными комиссиями и Минздравом. Европа столкнется как минимум с еще одним годом высоких цен на газ, даже если конфликт вокруг Ирана урегулируют. Аналитики считают, что нормализация рынка произойдет не раньше 2028 года. К 1 ноября газовые хранилища Европы будут заполнены на 75%, что на 10% ниже среднего за 5 лет. При обычной зиме запасы на северо-западе Европы могут упасть до 20% к апрелю 2027, что усилит потребность в летних закупках. Кофе может защищать от стресса и повреждений организма. Это выяснили ученые Техасского университета. Соединения в кофе могут подавлять воспаление, воздействуя на клеточный рецептор, который помогает организму защищаться от стресса. В экспериментах кофейные экстракты ослабляли воспалительную реакцию иммунных клеток и замедляли рост некоторых раковых клеток. Интересно, что кофеин почти не влиял на рецепторы. Основную роль играют полифенолы и другие соединения. Это объясняет, почему кофе без кофеина тоже считают полезным. Коммерческая информация. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Zika только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте Zikabuy по телефону 8029-324-6666. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Минске и Гродно 10-12 выше нуля, в Бресте и Витебске 11-13 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле от 12 до 14 градусов тепла. В студии работала Полина Тарасевич, далее на Радиус ФМ. Пробудите.
1: Радиус ФМ. Волна.

0: Будите, будите на Радиус FM. Улыбнула.
1: Время хорошего настроения. 8 часов 8 минут в стране. Это Радиус FM. Это «Пробудители». Лови мемы и шутки из интернета.
2: Самое страшное в фильмах ужасов — это момент, когда в фильме наступает полная темнота, и я вижу в отражении ноутбука свои подбородки.
3: Это очень хорошо.
1: И фронтальная камера, которая внезапно включилась.
3: Да.
1: Так, смотри, у меня вот такая штука. Коротенький диалог. Короче, смотрел вчера соревнования по бодибилдингу. Среди мужчин смотрел или среди женщин? Да хрен поймешь.
3: Если в трудную минуту вам вдруг покажется, что сочувствующим соседям и коллегам абсолютно неинтересны ваши проблемы, самочувствие и настроение, то знайте, это вовсе вам не кажется, а так оно и есть.
1: Да, да, это философия. А через пару минут скорость звука в нашем эфире. Я не знаю, что будет. Возможно, увлажнитель воздуха уже сегодня найдет своего счастливого обладателя. И, возможно, этим счастливым обладателем или обладательницей будешь ты.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8.15 в белорусской столице, это «Пробудители» на Радиус FM, и через 5 минут играй с нами в скорость звука.
2: Участнику нужно отгадать трек за ограниченное количество времени. Кстати, сегодня у нас, можно сказать, может быть, будет финал, да, поэтому нужно отгадать трек за одну секунду, поиграть, если отгадаешь, в суперигру, и вуаля, приз твой.
3: Ну а чтобы стать участником скорости звука, пусть и тяжелой на этой неделе скорости звука, заходи на сайт radiusfm.by, внизу заполняй маленькую анкетку, и мы позвоним именно тебе.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Мама, а что было потом?
6: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
7: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
5: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
6: О, да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
5: Это хорошо.
8: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
9: ТАСК, 35 лет. Рядом с главным. Семья, дом, здоровье, автомобиль. С 10 октября скидки до 20%. Акция действует до 10 ноября. Подробности на task.by.
10: Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема.by». Сделаем наших мам счастливыми.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:20 в стране. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Сегодня все еще сложнее, чем кажется обычно. Знаешь, такая хорошая мотивация, да. Такая суперская. Участнику нужно сделать, отгадать трек за одну секунду. Все.
3: В случае, если участник отгадывает за одну секунду, да. У нас будет супер игра, потому что сейчас на линии у нас томится претендент с понедельника, который не побоялся и открыл неделю с одной секунды.
2: И там уже кто отгадает, тот да. получит подарок. Да.
3: Но сейчас о самом главном. Катя у нас претендент сегодняшнего дня. Катюш, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как там твое утро? Что делаешь?
4: Замечательно, на работе.
2: Кать, настрой-то боевой.
4: Самое, что ни на есть.
2: Супер, мне нравится.
3: Ну что ж, тогда смотри, послушать можно будет только один раз. Никаких подсказок от нас не будет, тем более сейчас, когда уже вот так вот, так все серьезно. Поэтому найди какое-то тихонькое место, вырубай приемник и слушай только из телефона.
1: Готово?
4: Готово.
1: Если готово, слушаем внимательно одну секунду.
4: Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь.
1: Yes!
2: Так, что я предлагаю? Мы с Катей в женской команде, а вы там в своей этой ужасной мужской. Хорошо? Давайте с вами так договоримся.
1: Очень хорошо.
2: Да.
1: Стоило человеку...
2: Катюш, тебя сейчас ждет суперигра. Я тебя поздравляю.
3: Итак, Катюш, тебя ждет суперигра. Сергей, доброе утро. Привет тебе.
5: Доброе-доброе утро.
3: Серег, ну ты видишь, да, что творится?
5: Хотел вчера шороху навести, но девушка молодец.
3: Итак, Сергей и Катя, для вас прозвучит одна секунда, ну, разумеется, другой песни. Кто из вас быстрее, не надо будет ничего просить, вот после этой секунды, кто из вас быстрее назовет автора, исполнителя или просто споет, тот и победил.
1: Готовы?
5: Да, да.
3: Катя?
2: Катюш.
4: Готовы.
1: Супер. Ребят, одна секунда и ваше внимание.
5: Феникс, бьюфолт.
1: Ну, бьюфолт.
6: Зажечь огни зимы, зажечь их по городам.
1: Да, да, еще раз да. Два дня подряд этот человек делает просто невероятное.
3: Вот это да.
2: Видно, что слушает наше радио каждый день, понимаешь, Радиус ФМ.
3: Катюш, ну чуть-чуть не хватило. Ты умничка, ты всем все доказала, но эта игра, в ней всегда есть тот, кто победил, и тот, кому повезло чуточку меньше. Катюш, классного тебе дня. Сергей, тебя поздравляем.
2: Да! Ты... Сергей, ты в начале недели получаешь подарок всей недели.
3: Да, а мы получаем свой подарок. Да. И как с этим подарком нам
1: и
3: теперь?
1: И не получаем премию.
2: Ты получаешь увлажнитель воздуха. Мы тебя все поздравляем.
3: Ну, а через парочку минут в нашем эфире расскажем, можно ли добраться до работы вовремя. Не пропустим.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наш

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 8:29 в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM продолжают дарить подарки, хорошее настроение и все для того, чтобы твой день прошел на максимум кайфово. Погнали дальше.
3: В ближайшие полчаса играем вместе с тобой «Вне и имне тут». Будем слушать два голосовых сообщения и проверять твою интуицию. Давай с нами.
1: А потом поднимем твое настроение мемами и шутками из интернета в улыбнуло.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что там на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска серьезные пробки, 7 баллов. 16 минут времени потратите на участке по МКАДу от улицы Шаранговича до Каменной Горки, а также по Ульяновской улице и Первомайской, от улицы Ленина до Захарова. Хорошей дороги. Сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Минске и Гродно 10-12 со знаком плюс, в Бресте и Витебске 11-13. В Могилеве и Гомеле 12-14 со знаком плюс. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.35 в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И через 5 минут наш интерактив не и им не тут.
3: Заходи в наш Телеграм. Именно важно. Телеграм. Радиус FM. Находи самый последний пост, связанный с искусственным интеллектом. И в комментариях под этим постом напиши нам все, что угодно. Главное, чтобы твой номер в Телеграм был открыт.
4: Ну и не забудь забрать свой подарочек. Беспроводные наушники от Радиус FM.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Великое княство села запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропка Бай.
8: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема.BY». Сделаем наших мам счастливыми.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:40 в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас мы сыграем наш интерактив «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Участник услышит два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Только вот разница между ними в том, что одно записал живой человек, а другое создал искусственный интеллект. Задача — отгадать, где какое. Отгадываешь — получаешь подарок. Не отгадываешь — получает подарок тот, кто записал нам голосовое.
2: И сегодня мы будем проверять интуицию Кристины. Крис, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как там твое утро, что делаешь?
4: Отлично, развожу детей в сад.
2: Я думал, на деньги. Хорошо. Молодец. Всех развезла или еще кто-то у тебя там?
4: Еще в дороге.
2: Как-то тебе помочь они смогут или нет?
4: Думаю, нет. Еще слишком малы.
2: Ну что ж, Кристин, два голосовых заряжены. Давай слушать.
1: Итак, слушаем первое.
5: Ох, уж это осень.
1: И второе.
6: Ох, уж это осень.
2: Так. Первый женский голос, второй такой детский, скажем так.
1: Кристин ребенок записал второе.
4: Так, ну, наверное, первое это будет ИИ.
2: Угу.
4: Я так думаю.
2: То есть женский голос это искусственный интеллект, ты считаешь?
4: Думаю, да.
2: Ну что ж, давай проверять. Автор у нас на линии. Доброе утро, привет тебе.
7: Доброе утро.
2: Валерия записала для нас это чудесное голосовое сообщение. Смогла, кстати, обхитрить Кристину. Да. Лерочка, доброе утро. Можешь повторить, пожалуйста?
7: Ох уж это осень.
1: Вот, Лерочка, твои аплодисменты. Кристин, спасибо тебе большое за то, что поиграла сегодня с нами. Малышам твоим огромное-огромное спасибо за то, что ты нас по утрам слушаешь и не спишь.
2: Это здорово. Ну а что? Ну а Кристину мы поздравляем?
3: Да, ты получаешь беспроводные наушники. Это... очень крутой подарочек.
2: Ну а для всех остальных, кому подарочков не хватило, через пару минут улыбнула мемы и шутки из интернета.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
8: Белагропромбанк.
9: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
10: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
11: 25 октября Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
12: На работе коллеги болеют, в лифте соседка чихает, дома муж кашляет.
13: Профилактика при контакте с больными гриппом и ОРВИ — противовирусный препарат Арбидол 200 миллиграмм по одной таблетке в день. Арбидол в дозировке 200 миллиграмм. Одна таблетка в день против вирусов. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет, первом триместре беременности и период грудного вскармливания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Лекфарм Беларусь».
14: Горячее предложение в три цены. По 20 октября. Шоколад молочный «Неллино Макс» клубничный чизкейк. 12,99 за 270 грамм. Зубная паста «Аквафреш». Освежающий мятный. 3,89 за 125 миллиграмм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8.50 на Радиус FM. Это Пробудители, это свежая порция мемов и шуток из интернета.
2: Я уже полгода хожу в тренажерный зал, и моя девушка чувствует себя со мной под защитой. Ведь если на нас нападут хулиганы, я смогу присесть за 3 подхода 36 раз.
3: Хорошо, да, реально мой парень.
1: У меня такая мощная, уж простите. Когда Елена Банько подписывалась, она никогда не сокращала свое имя до инициала.
3: Португальский король Жуан II как-то спросил у Коломбо: ты чё, в натуре берега попутал?
2: Хорошо.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Не знаю, вот как будто бы с 9 часа каждое утро начинается день, да? Вот да. Уже официально можно сказать, что я проснулся.
2: Улыбнулся.
1: Да, все свои утренние ритуалы выполнил, и все, можно начинать что-то делать, да? То есть это на работу надо приходить где-то к 11, потому что 2 часа жизни надо немножечко на себя отдать.
3: Да. Уходить где-то после обеда в 2.
1: 2-3, да, вот так вот. Ну и было бы идеально. Вот это... всем на заметку.
3: И иметь бабушку в Израиле.
1: 9 утра в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И давайте расскажем о планах на будущее.
3: Начнем мы этот час с удовольствием и с Астролайфом. Это такая звездная инструкция на твой день.
2: А продолжим его мемами, шутками из интернета в улыбнула.
1: Потом вот этот поворот. Расскажем, как и где турист провез кое-что очень странное и незаконное.
3: Будет интересно. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, что там в стране и мире.
4: Привет. Расскажу о собачьем юморе и о статистическом портрете родителей в Беларуси.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: По поручению президента в Беларуси проводится внезапная проверка боевой готовности отдельного механизированного батальона. Командующему войсками Западного оперативного командования вручено распоряжение государственного секретаря Совбеза о приведении сил немедленного реагирования в готовность. С военнослужащими проведут контрольные занятия по разным направлениям подготовки. Внезапный характер проверки позволяет объективно оценить уровень готовности подразделений. К неделе родительской любви Белстат подготовил статистические портреты родителей. Типичная мама, гражданка Беларуси, замужем, живет в городе, воспитывает 2 детей, имеет высшее или среднее специальное образование, работает в торговле или образовании. Папа тоже женат, имеет 2 детей и живет в городе, чаще всего трудится в обрабатывающей промышленности или строительстве. Средний возраст женщины при рождении ребенка в 2025 году – 30 лет. В стране более 2 миллионов женщин репродуктивного возраста, 84% из них – горожане. Осенью 2026 года ожидается приход нового штамма вируса гриппа Б Токио. В отличие от гриппа А, который дает первую волну в конце осени, этот штамм придет позже. Пик прогнозируют на конец февраля, начало марта 2027 года, что может сделать сезон более затяжным. Гриппом Б чаще болеют дети и подростки, но тяжелое осложнение он вызывает у пожилых, беременных, людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Главная защита – вакцинация. Во Франции хакеры дистанционно взломали холодильные системы в нескольких сотнях супермаркетов. Они получили доступ к оборудованию датской компании Danfoss и включили режим разморозки, установив температуру 50 градусов. Продукты не охлаждались, а нагревались несколько часов. Пострадали около 400 магазинов.

0: Убытки исчисляются миллионами евро. Нацагентство по кибербезопасности уже нашло уязвимость и предупредило коллег в Европе. Идет расследование. Ученые доказали, что собаки умеют шутить. Они приносят мяч, но не отдают, прячутся и выпрыгивают, делают вид, что не слышат команду. Это игровой юмор, способ вовлечь человека в игру. Ученые записали игровой смех, особое фырканье, которое собаки издают только в позитивном контексте. Собаки также считывают человеческую мимику, и если видят, что действие вызывает смех, то повторяют его специально, чтобы порадовать хозяина. О курсах валют Нацбанка: доллар США 3.01, 100 российских рублей 3.59, 10 китайских юаней 4.51. И последнее. Осталось всего несколько дней. Победители музыкального теста на Радиус FM мы узнаем уже в этот четверг. Не упусти свой шанс забрать домой классный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Твоя задача — слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш приза попадут только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку и лови удачу на radiusfm.by. Это пока все новости, далее прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей — компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Минске и Гродно 10-12 выше нуля, в Бресте и Витебске 11-13 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле от 12 до 14 градусов тепла. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM. Пробудите.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Даховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудите на Радиус FM.
1: Ну что, самое время звездных инструкций. 9 часов 9 минут в стране. Это Радиус FM. И прямо сейчас у нас гороскоп.
2: У меня сегодня все будет получаться легко и приятно. Класс. Такая непринужденная атмосфера.
3: Для вторника самое то вообще.
2: Да.
3: А мне звезды советуют найти новое развлечение. Но они, наверное, не работают столько, сколько я, и поэтому мне как бы хватает моих.
1: Да и старые Пашины развлечения еще не надокучили. Так что все в порядке. Так, а мне звезды говорят, что мои достоинства сегодня наконец-то оценят, но важно...
2: Что значит наконец-то? Вась, ну ты вообще уже.
1: Молодец.
2: Мы что, мы видим все твои достоинства, оценим. Просто Вася, вот это, знаете, Вася заходит, и мы сразу, о, великий Василий Чехов.
1: Я восхищаюсь. Аня поклоняемся. Как будто бы считает, что я принимал ее на работу. Ну, приятно, мы не будем ее переубеждать в этом.
3: А нет, не ты.
1: Нет, это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким вторник будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня ваши достоинства будут особенно заметны окружающим. Поэтому смело проявляйте себя, но не увлекайтесь саморекламой.
1: Будем стараться. Тельцы, главным источником радости станут личные отношения, но для их гармонии придется приложить усилия.
3: Близнецы, сегодня вас могут не услышать даже с третьей попытки, поэтому не тратьте голос на тех, кто не готов слушать. Поберегите нервы и связки.
2: Хороший совет. Раки, в разговорах с окружающими может всплыть немало полезной информации, которую стоило узнать раньше. Но что не отказывайтесь от общения. Короче, не отказывайтесь от общения с людьми. Вот так скажу. Все.
1: Очень хорошо. Львы, сегодня многое будет получаться легко, а логика и чувство момент помогут принимать удачные решения.
3: Девы, придумайте новый способ развлечься. Если подключите фантазию, обычный день может превратиться в историю, которую еще долго будете вспоминать.
2: Весы, если видите, что выбранный путь ненадежен, не продолжайте идти напролом. Лучше вовремя смените направление.
3: Ну, короче, смените направление.
2: Да, да.
1: Вспоминается этот мем с кладоискателем, который в миллиметре от...
2: Только меняйте направление не налево, а лучше направо.
1: Да.
2: Вот так вот.
1: Хорошо. Скорпионы, день подходит для финансовых и деловых вопросов, поэтому действуйте практично.
3: Стрельцы, сегодня вы без труда подберете нужные слова и сможете выразить свои мысли убедительно, так что не переживайте заранее о предстоящих разговорах.
2: Козероги, не ставьте собственное мнение выше всех остальных. Отстойный совет. Излишняя самоуверенность может испортить отношения. Это неправда. Ваше мнение всегда самое главное. Запомни.
1: Ваше и Анина, разумеется.
2: Мое, да.
1: Водолеи, сегодня вы можете оказаться в центре внимания, поэтому перед выходом проверьте внешний вид.
3: Ну и давайте закончим рыбами. Успех сегодня будет зависеть от того, насколько грамотно вы распределите обязанности, поэтому берегите на себя роль координатора.
2: Берегите на себя, берегите себя, всех берегите, а дальше нас улыбнуло мемы и шутки из интернета.
0: Пробудите на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Да, все так улыбнула. 9 часов 18 минут на Радиус ФМ. Пришло время ознакомиться и прослушать нашу радиопередачу. Новая порция мемов и шуток.
2: Радиопередача. Я как будто попала в СССР.
3: Я сейчас уколю просто. Уколи. Вот очень уколи. Жизненно будет.
1: Пожалуйста.
3: Жить вдвоем значит вместе решать проблемы, которых не возникло бы, если бы вы не начали жить вдвоем.
1: И сразу становится понятно, что Паша уверен в том, что вторая половинка не слушает радио.
2: Она еще спит. А я сделаю вырезку, Вась, и покажу ей на телеке.
1: Потом Паше сделают вырезку. Но это совсем другая история.
2: Из Паши.
1: У меня вот такая. На директора АвтоВАЗа хотели завести уголовное дело, но оно не завело.
2: Милая. У меня историческая. Тут надо реально послушать, ребят. Я попрошу минуточку вашего внимания. Чтобы править, Екатерина II убила мужа, Клеопатра брата, а Мария Тюдор тысячи протестантов. Так, что имейте в виду, если вам попались курсы а-ля «Как стать королевой», и там нет упора на казни оппонентов, скорее всего, вас хотят впарить какую-то лажу.
1: Вторая половинка, а не под угрозой, конечно.
3: Максим, я за тебя переживаю.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
4: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
5: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
6: Круг для вас будет как раз.
5: И что, получится оплатить?
6: Конечно. Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
5: Крок плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
7: Сезон скидок уже на LaModa, Adidas, Nike, Puma, New Balance. Коллекции спортивных брендов по выгодным ценам. LaModa – только подлинные товары. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17.00 с «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:25 в белорусской столице. Доброго тебе утра. И мы готовы рассказать, как и где турист провез кое-что очень странное и незаконное.
0: Вот это поворот!
3: Несмотря на вступление очень странное и незаконное, сразу могу сказать, что дети абсолютно точно могут остаться у приемника. Ничего такого там нет, все очень мило. Сотрудники международного аэропорта Майами не могли не обратить внимания на странного авиапассажира, прилетевшего из Кубы. Что ж такого странного было? Ну, во-первых, мужчина нервничал. Ну, я думаю, что те, кто прилетают из Кубы, часто могут нервничать. Но совсем по другой причине, о которой мы не можем сказать в эфире. Здесь у него под одеждой в области пояса были, как сказали... я сейчас хочу просто цитату соблюсти. Необъяснимая выпуклость.
1: Вау. Не такая, как у Паши.
3: Не такая, как у Паши. Пашина выпуклость объяснимая, а здесь необъяснимая. Оказалось, что 40-летний Альберто Эрнандес Кастильо пришил к нижнему белью карманы.
1: Ага.
3: Сунул в эти карманы пластиковые трубки, обмотанные скотчем.
1: Ну-ка.
3: А уже в эти пластиковые трубки напхал себе, что называется, полные штаны птиц. 10 экзотических птиц он таким образом пытался провести вот из Кубы в США.
1: А я извиняюсь, а зачем?
3: А вот он говорит, для личного пользования. Хотя, естественно,
1: хотел попробовать каждую птичку на вкус.
3: Да, можно всех посмотреть. Хотя таможенники, конечно, понимают, что это какие-то экзотические птицы, которые вот так незаконно ввозятся, потом продаются вроде как за бешеные деньги. Они еще и побывали у самого Альберто Эрнандеса Кастильо, понятно где. То есть еще цена возрастает в разы. Вот так птиц изъяли, направили куда надо. Его вначале посадили, ну, в КПЗ, потом под залог выпустили, будет судебный.
1: Ладно, Вась, очень долго и сложно. Но я хочу выразить все равно свою мысль насчет твоего начала, да? Мне очень понравилось, как Вась сказал, дети у приемников. И я просто представила, что дети оставили свои телефоны, пошли искать приемник, чтобы послушать Васю Чехова.
3: Верю в лучшее.
1: Головой все.
3: Я верю.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 9:34 в белорусской столице. Это Пробудители на Радиус FM с хорошим настроением. В этот чудесный вторник мы продолжаем свою утреннюю миссию.
3: Не только весело, но еще и полезно. В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, что съесть перед сном, чтобы спать как младенцу.
4: Вась, не знаю, как весело. У Паши был настолько грустный голос, что хочется поднять его мемами и шутками из интернета в улыбнула.
3: Видишь, Паша, с меня на тебя перебросилось. Такое бывает. Угу. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полинка, привет. Тебе рассказывай, что там на дорогах.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения. Например, по улице Червякова и Долгиновскому тракту от Каховской улицы до Новаторской. Время проезда 7 минут. А также по улице Карбышева от Седых до Логойского тракта. Время проезда 10 минут. Хорошей дороги. Сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Минске и Гродно 10-12 со знаком плюс, в Бресте и Витебске 11-13. В Могилеве и Гомеле от 12 до 14 со знаком плюс. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире Пробудители.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

FM. Пади в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Пробудители. На Радиус ФМ.
1: 9.41 в белорусской столице. Пробудители на Радиус ФМ продолжают рассказывать тебе что-то интересное. А, и прямо сейчас мы готовы поделиться с тобой, что же все-таки покушать перед сном, чтобы спать как младенцу.
0: Смотри, что нашел.
2: Как же я люблю такие исследования. Легкий перекус перед сном, оказывается, может заменить снотворным.
3: И наши диетологи. Пожалуйста, ни в коем случае, если поели, не ложитесь спать, это, не ложитесь
1: это
3: спать.
1: Это ваши диетологи, не наши, подожди.
2: Казалось бы, после этого можно новость больше не читать. Все, ну поели, не спать,
1: просто поешь, да.
2: Ну, тут конкретно надо понимать, чего есть, и как правильно Аня заметила, разумеется, если ты вот поел и сразу лег, это беда. В любом случае, что бы ты ни съел, воды попей в такой ситуации. Значит, немного вишни, хорошо. Киви или жирной рыбы. Да, киви. Даже так. Да,
1: ребята.
2: Киви. За несколько часов перед сном сделают его более крепким и глубоким, отметил диетолог. Киви, да, я одно время очень давно использовал киви в маринаде, и вот то, что киви делает с мясом, это отвратительно, поэтому я не стал бы есть.
1: Что киви делает с желудком, вы знаете?
2: Что делает с мясом, то и с желудком, я подозреваю так. Значит, конкретно давайте пробежимся по рыбе, которую не просто можно, нужно. Скумбрия, селедочка и сардины.
3: Это что, закуска для твоих вечерних, понимаешь, Вась?
2: Картошечки. Селедочки к ней. Дальше
3: я говорю,
2: не надо,
3: закуска.
2: Не надо дальше продолжать этот список. Это оставим, давайте, на пятницу, на субботу. Если мы говорим о спокойном, здоровом сне, то вот это. Стаканчик кефира. Очень рекомендую перед сном. Стаканчик
3: это правда.
2: Кефира. Это не то, чтобы подействует как снотворное. Если ты тревожник и не можешь уснуть, ты не уснешь. Эту ситуацию не изменит. Но сон будет более глубоким. Ты войдешь во все нужные фазы. Все ненужное выйдет утром. Короче.
3: А можно я расскажу, почему? Ну, я
2: пожалуйста.
3: Думаю, что вы знаете точно. Вася 100% знает.
2: Конечно.
3: Потому что в кефире содержится такой небольшой градус.
1: Да. Хорошо.
3: Да, вот. И поэтому ты становишься немножко такой более спокойный, приглушенный.
2: Теперь особенно приятно, что Аня сказала, Вася точно знает.
1: Да.
2: За кого
1: да,
2: ты меня принимаешь,
1: честно.
0: Пробудители на Радиус ФМ. Реклама.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радиус FM.

сдать на права с первого раза, защитить проект, выжить максимум на тренировке. Твои цели – твой саундтрек. Год белорусской женщины на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 49 минут на Радиус FM. Очередная порция мемов и шуток из интернета подъехала, делай громче.
2: Я комплиментами сорил, писал стихи неоднократно. Тебя одну я полюбил, а ты сказала, понятно.
1: Или ХЗ, да, вот это. Так, смотри, у меня такая вот. Больше всего в утренней пробежке мне нравится то, что ее нет в моей жизни.
3: Да, с женой.
1: Это плюс, да, с женой, с понедельника идем, со следующего.
3: Сказка. В общем, украл то ли Кощей Бессмертный, то ли Змей Горыныч, то ли Елену Премудрую, то ли Василису Прекрасную. Ладно, пап, иди спать, завтра трезвым расскажешь.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: У меня 90-60-90. Зато у меня 120-80.
5: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении, оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшин Компэй Технологи Компани Лимит.
4: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 9 утра, 59 минут, а вот уже и 10 ровно в Беларуси. Не торопимся жить жизнь, да, не торопимся жить этот чудесный вторник на календаре 13 октября. Пробудители на Радиус FM дарили тебе чудесное настроение, уже подарили крутой приз на скорость звука. Я думаю, что завтрашнего дня у нас будет не менее крутой, потому что мы тебя любим и стараемся для того, чтобы, ну, кайфово
2: все было. Какую хорошую, Паша, аффирмацию сказала.
1: Да.
2: Шикарную просто. Ну и в заключение мы ждем тебя завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.
3: Ну а вот эту классную аффирмацию здесь на Радиус FM будет продолжать Кирилл Громов, который уже вместе с нами в студии. Кирюх, привет тебе, легкого вторника.
4: Всем привет, Беларуси, 10 часов, отличного тебе дня. Ну и время узнать актуальные новости, которые тебе прямо сейчас расскажет Полина Тарасевич. Полина, привет.
5: Привет, Кирилл. Расскажу о включении Брестской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также о роботе-комбайнере из Китая.
0: В радиусе новостей.
5: Евразийский банк развития ожидает инфляцию по итогам года на уровне 5%. Это ниже установленного предельного параметра в 7%. Ключевой драйвер – непродовольственные товары, где рост цен ускорился до 4%, а также услуги с годовым ростом в 9%. Глава Нацбанка Роман Головченко подтвердил, что фактический прирост цен ниже целевой траектории, а в 2027 году рост цен не превысит 5%. Белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации ко Дню матери и Дню отца. Акции пройдут 14 и 21 октября в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов. Специалисты устно проконсультируют по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим изучения документов. Подробности можно найти на сайтах коллегий. Беларусь продолжает работу по включению мемориального комплекса «Брестская крепость героев» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Процесс активизировали по инициативе Генпрокуратуры. Документы отправлены международным экспертам, их изучение займет около года. Далее работа экспертов на месте и написание номинационного досье. Путь к включению обычно занимает несколько лет. Президент США Дональд Трамп заявил, что с радостью остался бы на третий срок, если бы была такая возможность. Об этом было сказано во время выступления перед сторонниками ВАГАО. Толпа начала скандировать еще 4 года. Напомню, Конституция США запрещает одному человеку занимать пост президента больше 2 сроков. Китайские исследователи представили автономного робота, который самостоятельно отбирает лучшие растения пшеницы для селекции. Робот размером более 2 метра останавливается перед растением и выдвигает манипулятор. 8 микрокамер снимают колос с разных ракурсов, и система выдает количественные данные. Перспективное растение он помечает краской. Разработчики обучили модель на 2000 образцах, используя оценки экспертов. И последнее. Экстремальное шоу «Герои» готовится к 6-му сезону. Президентский спортивный клуб планирует провести съемки нового проекта в мае и июне 2027 года. А уже сейчас идет кастинг участников «Герои 2027». Заявки принимают до 31 декабря. Если готовы проверить себя на прочность, подробности ищите на официальных ресурсах шоу. Это пока все новости.

0: новости, далее прогноз погоды.
1: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея Белбет.
2: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Минске и Гродно от 10 до 12 градусов тепла, в Бресте и Витебске 11-13. В Гилеве и Гомеле 12-14 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, далее на «Радиус FM» только топовая музыка.
3: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: треком Heavens, и каждый раз, когда в эфире звучит эта вещь, накатывает вот какая-то такая мощная ностальгия, сразу хочется бросить все дела и пересмотреть фильм «Отряд самоубийц», ну или как минимум взять примером для подражания главную героиню, ту самую безбашенную Харли Квинн с цветными хвостиками. А что, особенно во вторник, когда голова уже доверху забита рабочими отчетами, задачами, дедлайнами, немного здорового безумия и ярких эмоций точно не помешает. Так что добавляем сегодня в свой день каплю джокеровского драйва, легкости и отрываемся по полной. Ну а пока ты настраиваешься на безбашенный вторник, который нас с тобой сегодня точно ожидает, давай узнаем, какую погоду приготовили нам на этот день синоптики.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Минске и Гродно 10-12 градусов, в Бресте и Витебске сегодня плюс 11, плюс 13. Ну а в Могилеве и Гомеле передают от 12 до 14 выше нуля.
1: Реклама.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
3: Белагропромбанк.
4: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
5: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: 10.46 и строчка «I just wanna dance all night». Во вторник звучит как дерзкий вызов, но будем честными, во вторник нам бы просто вот дотанцевать до конца рабочего дня. Танцы — это лучшая перезагрузка, так что сбрасываем рутину и двигаемся дальше. И, кстати, на radiusfm.by продолжается музыкальный тест. Заходи, голосуй за треки, не упусти шанс. Уже в этот четверг мы подведем итоги и разыграем крутой аэрогриль. Ну а сейчас у нас рекламный блок, и сразу после Offenbach и Norman Jean Martin с треком «Overdrive» не переключаемся.
1: Реклама.
2: Мама, а что было потом?
3: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
4: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: А когда она выросла, к ней прискакал принц?
3: О да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
2: Это хорошо.
5: В нашей аптеке такого лекарства нет.
4: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
6: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот говорят такие фразы, что постепенно в этой неделе наши мысли как-то смиряются с тем процессом, что нам приходится выходить на работу, но... Пока, я думаю, у многих из нас наотрез как-то отказываются мысли принимать факт, что надо работать. Осознание придет только, мне кажется, завтра, а сегодня хочется простого, поменьше серьезности и побольше драйва. Но он уже рядом, просто крути ручку громкости повыше. Ближайшие полчаса у нас в эфире 10 топовых треков нон-стопом. Смотри, что заценим. I Adore You от Араша, Хьюгила и Топика. Также послушаем трек I'm Moving to the Sun. До этого Роберт Кристиан и Эли Щука с треком The Day Before. И до этого в твоей динамике ворвется Мадонна и Мартин Гаррикс Desire. Помни, вторник — это как понедельник, только в профиле и чуть ближе к пятнице. Включай позитив и кайфуй. Прямо сейчас мы с тобой узнаем актуальные новости к этой минуте, после чего продолжим наш музыкальный аттракцион. 11 часов в Беларуси. Привет, ты на Радиус FM. Полина Тарасевич пришла в студию, значит, прямо сейчас будем слушать выпуск новостей. Полина, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, сейчас о статистике по белорусским семьям и как качество сна влияет на продолжительность жизни.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня в Минске стартует 5-й международный форум «Искусственный интеллект в Беларуси». Он соберет более 300 экспертов из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Турции. Главная тема – практическое применение ИИ, особое внимание уделят отечественным разработкам. В Национальной академии наук откроется масштабная выставка технологий в области ИИ и робототехники. Решения для здравоохранения, экологии, энергетики и промышленной безопасности. Форум продлится 2 дня. Тем временем в Полоцке продолжает работу международный семейный форум, организованный Советом Республики и Белорусской Православной Церковью. Он проходит уже в 4-й раз и впервые вышел на международный уровень. Приехали парламентские делегации из 6 стран. В Софийском соборе собрались супружеские пары, парламентарии, представители власти и духовенства. Обсуждают меры поддержки семей, лучшие практики укрепления институтов материнства и детства. К неделе родительской любви Белстат опубликовал статистику. Большинство браков, первые 61% женщин и 65% мужчин, вступают в брак впервые. Средний возраст повторного брака 40,5 лет у женщин и 43 года у мужчин. По переписи 2019 года в стране более 2 миллионов 600 тысяч семей. В 43% из них воспитывали несовершеннолетних детей. Чаще всего растят одного ребенка, треть семей имеет 2 детей. Дональд Трамп вышел из себя из-за неподатливости Владимира Зеленского. По данным Белого дома, Трамп просит только об одном – прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Зеленский это условие отверг, что вызвало раздражение. Дональд Трамп считает, что украинский лидер давно должен был заключить мир. Президент США предложил Владимиру Зеленскому провести выборы, чтобы украинцы могли избрать более договороспособного лидера. Качество сна напрямую влияет на продолжительность жизни. Об этом напоминают ученые. Мелатонин регулирует суточные ритмы, а ночью во сне очищается нервная система и происходит репарация ДНК. Для восстановления критически важна абсолютная темнота, поэтому стоит избегать телефонов и других источников света перед сном. И последнее. Радиус FM напоминает, итоги музыкального теста мы подводим уже в этот четверг. У тебя осталось совсем мало времени, чтобы забрать отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это пока все новости, далее прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно. С прояснениями, местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Минске и Гродно 10 до 12.

0: 12 градусов тепла, в Бресте и Витебске 11-13. В Гилеве и Гомеле 12-14 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, и далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 11 часов 31 минута. Сколько воспоминаний связано с этим треком? Эпох проводных наушников и MP3-плееров. Время, когда треки не стримили, а скачивали на флешке, подбирали битрейт и закидывали в плеер или на кнопочный первый сенсорный телефон. Вот такая она, Pink. И знаете, что самое крутое в этой песне? Главный месседж просто, как все гениально. You gotta get up and try. Ты должен встать и попробовать снова. Неважно, что происходит вокруг и каков этот вторник, упал, встряхнулся и пошел дальше. И к вершине музыкального Олимпа это тоже относится. Хочешь, чтобы твои любимые треки пробивались на самый верх? Заходи на сайт radiosfm.by и голосуй за фаворитов. Именно твои голоса решат, кто заберет главные строчки нашего топ-чарта уже в эту пятницу. Ну а прямо сейчас мы узнаем, какую погоду нам приготовил этот день. Прогноз погоды прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске и Бресте 11-13 тепла. В Минске и Гродно сегодня обещают 10-12 градусов. В Могилеве и Гомеле от 12 до 14.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Надо же! Беру уже!
4: Надо же! Давайте две! Надо же!
5: И это тоже.
6: Три цены. Магазин для всех семейных надо.
1: Реклама.
7: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Time на Радиус FM.
1: 11:40 и время для твоей любимой игры Gift Time на Радиус FM. На кону сегодня крутой бонус для твоего здоровья. Отличной формы от фитнес-клуба Адреналин. Правила проще некуда. Прямо сейчас заходим в наш Телеграм по номеру телефона 44 код 595-5569 и слушай наш спортивный вопрос и присылай цифру с правильным вариантом ответа. А вопрос звучит сегодня следующим образом. Знаешь ли ты, какой тренажер в фитнес-клубе считается абсолютным чемпионом по сжиганию калорий и прокачке выносливости, за что его часто называют королем кардио? Вариант 1 – грибной тренажер, вариант 2 – беговая дорожка и вариант 3 – эллипсоид. Присылай цифру 1, 2 или 3 в наш телеграм-аккаунт по номеру телефона 44 код 595-5569. Всего через два трека я подведу итоги и узнаем имя победителя. Заряжаемся энергией.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: Ну что, 11 часов 46 минут. Прямо сейчас давай подведем итоги и выберем победителя, который заберет лучший, несравненный и, самое главное, бесплатный месячный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Сегодня у нас абсолютным чемпионом по сжиганию калорий, прокачке всего тела справедливо считается грибной тренажер. И правильный вариант ответа у нас сегодня был под номером 1. И вот эти аплодисменты... Сейчас, подождите, джингл-машину включу. Вот эти аплодисменты сегодня забирает пользователь Саша, у которого номер телефона заканчивается на 1310. Саш, я тебя поздравляю от всей души. Абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин» достается именно тебе. Ну а пока для всех такая небольшая напоминалка. Друзья, 27 фитнес-клубов по всей Беларуси. Это не хухры-мухры, это «Адреналин» — крупнейшая сеть фитнес-клубов страны. Тренажерные залы, бассейны, сауны, групповые тренировки — все для твоего результата. Ну а теперь еще новый клуб у нас открыт на Грушевке в Минске. Начни тренироваться уже сегодня. «Адреналин» — выбирай тысячи, присоединяйся и ты. И прямо сейчас мы не расстраиваемся, потому что каждый час у нас подарки. Ну и небольшая такая напоминалка. Ребят, я напомню, что у нас в Инстаграм стартанул классный розыгрыш умной колонки. И прямо сейчас все, что тебе нужно сделать, это просто подписаться на аккаунт Радиус FM. Радиус, нижнее подчеркивание, FM. Поздравить всех мам с праздником в комментариях ко Дню Матери и выложить эту публикацию к себе в сторис. Поэтому, если прямо сейчас кто-то не успел выиграть абонемент в нашем эфире, быстренько переходим в Инстаграм и обязательно участвуем. Ну а до конца этого часа ловим не менее топовые хиты в нашем эфире.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
4: Вот «Арпитол» – противовирусный препарат. «Арпитол» – для взрослых и детей от 3 лет. «Арпитол» – для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Противовирусный препарат. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 3 лет, беременным и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
2: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17.00 с «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топа.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Марина, которая на вопрос «как ты?» всегда отвечала «нормально». Даже когда ненормально. На работе она говорила «я сама, дома я справлюсь». Когда заболевала, продолжала делать все, что обычно. Однажды подруга сказала ей: «Марин, ты вообще умеешь просить о помощи?» Марина рассмеялась. «А что, я должна всем показывать, что не справляюсь?»
3: А почему это вообще кажется таким страшным?
2: Потому что для некоторых людей сила давно стала частью самоощущения. Если я сильная, я справлюсь. Если справлюсь, я независимая. А если мне нужна помощь, значит, я уже не такая сильная.
3: Но попросить помочь – это разве слабость?
2: Не обязательно. Но так может ощущаться. Особенно если человек когда-то привык рассчитывать только на себя. Он научился не жаловаться, не нагружать других, решать проблемы самостоятельно. И со временем эта стратегия становится автоматической. Только у нее есть цена.
3: И какая же?
2: Ты можешь настолько привыкнуть быть опорой для всех, что однажды обнаружишь, тебе самой уже трудно на кого-то опереться. Марина это поняла случайно. Однажды у нее был очень тяжелый день. Подруга приехала и просто сказала: «Сегодня ничего не решай, я сама все принесу». И Марина впервые не стала отвечать: «Да не надо».
3: И что произошло?
2: Представляешь, ничего страшного. Мир не рухнул. Она просто позволила другому человеку немного позаботиться о ней. И, может быть, в этом и есть важное отличие слабости от уязвимости. Слабость – это когда у тебя нет сил. Уязвимость – когда ты не скрываешь, что их сейчас мало.
3: А сильный человек тогда кто?
2: Не тот, кто никогда не нуждается в помощи, а тот, кто может однажды сказать: «Сегодня мне трудно, побудь со мной».
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: карту продуктивности всей страны. Но мы тут не ради статистики, мы ради того, чтобы сделать твой день максимально легким. Настраиваемся на полчаса чистого кайфа, потому что впереди у нас десятка топовых треков, которая будет длиться нон-стопом. А пока небольшой анонс. Послушаем Ларин и ее Warning Signs. До этого Alan Walker и Day Heart Over Mind. Ну и раньше всех в нашем эфире Temper City с зажигательным треком Self-Aware. И еще целая охапка отличных хитов, чтобы твой вторник шел исключительно налегке. Жми на громкость и просто кайфуй вместе с нами. Не забывай, что Radius FM есть в соцсетях, и мы там также разыгрываем активно подарки. Вот прямо сейчас, например, в нашем инстаграме ко Дню Матери мы разыгрываем топовый подарок «Умную колонку» с Алисой. Если ты еще не подписан и не знаешь о существовании нашего аккаунта, обязательно переходи в инстаграм, выполняй все условия и выигрывай топовый подарок. А пока узнаем новости. Беларуси, 12 часов. Привет, ты на Radius FM.
1: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».
2: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в «Белбет» новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в «Белбет». Залетай в «Сахарный шторм» и залипай. Подробности на «Белбет.бай» или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Ну, о самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Рудюков. Влад, привет.
3: Привет, Кирилл. Я расскажу, какую инфраструктуру формируют в Беларуси и почему авиакомпания «Квантас» отменила рейс из Рима в Перт.
4: В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко обсудил с руководителями силовых ведомств итоги проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й бригады внутренних войск МВД. Во время проверки подразделения привели высшую степень готовности и доукомплектовали личным составом. Для приближения условий к боевым в учениях участвовали бойцы спецподразделений других силовых ведомств. Также проверяли, как в бригаде используют опыт современных военных конфликтов и готовятся противостоять гибридным угрозам. Беларусь формирует национальную инфраструктуру для внедрения искусственного интеллекта в государственном управлении и экономике. Об этом заявил министр связи и информатизации Кирилл Залесский на международном форуме IT-Академграда. Вместо разработки собственной большой языковой модели с нуля, страна планирует использовать готовые решения с открытым исходным кодом. По словам министра, внедрять ИИ нужно не ради моды, а для получения реального экономического эффекта. В Минском кинотеатре «Победа» открылась выставка акварели «Ускользающие тени лета». В экспозицию вошли пейзажи, природные композиции и работы на темы народных традиций. Все работы созданы женщинами, причем некоторые участницы пришли к акварели уже во взрослом возрасте, совмещая творчество с основной профессией. Цены на нефть в мире по итогам года могут вырасти на 41%. Такой прогноз дал Международный валютный фонд. По оценке организации, средняя цена барреля составит почти $96 против $68 в прошлом году. В 2027 году МВД ожидает снижения цены примерно до $87 за баррель. Австралийская компания «Квантас» отменила рейс из Рима в Перт и отправила самолет на внеплановую санитарную обработку. Причиной стали постельные клопы, которых обнаружили в салоне после предыдущего перелета. Некоторые пассажиры жаловались на укусы, а экипаж выдавал им антигистаминные препараты. Авиакомпания предоставила пассажирам гостиницы и пообещала перебронировать билеты в течение 48 часов. И в завершение. Radius FM напоминает, итоги музыкального теста мы подводим уже в этот четверг. У тебя осталось совсем мало времени, чтобы забрать отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Минске и Гродно плюс 10-12, в Бресте и Витебске плюс 11-13, в Могилеве и Гомеле 12-14 градусов тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Radius FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
4: Radius FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Radius FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Ты на волне топовой музыки. Это 10 треков без рекламы и разговоров на Радио СФМ. Touch. You. Right now.

0: 12:32. Наши любимые дракончики Thunder. Гром и молния во вторник могут греметь не только в небе, но и прямо у кого-то дома. И ладно бы это были хорошие новости, но иногда гром среди ясного неба приносит наши любимые питомцы. Вот, например, в Ульяновске кот остался один. Случайно лапой открыл кран и устроил потоп с ущербом аж на 600 тысяч российских рублей. Специалисты говорят, случай далеко не редкий. В Татарстане собака залила соседей снизу. В Челябинске котики вообще решили погрызть ноутбук. Вывод здесь один. Если твои домашние питомцы начинают подозрительно пристально смотреть на сантехнику или технику, срочно оформляй страховку. Ну или хотя бы перекрывай воду, когда уходишь на работу. Давай прямо сейчас узнаем, ждет ли нас сегодня вот этот потоп, только не в квартирах, а на улице. Прогноз погоды от синоптиков прям по курсу.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем Минске и Гродно 10-12 градусов, в Бресте и Витебске сегодня немножечко теплее, аж 11-13. В Могилеве и Гомеле сегодня 12-14 тепла со знаком «плюс». Ну а настоящая тридцатка будет у нас буквально через 5 минут, потому что мы запускаем нашу игру «Акуна Цитата». Слушай все условия и выигрывай топовый подарок.
1: Реклама.
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Кампэй Технологи Компани Лимит.
5: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
6: Белагропромбанк.
7: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
8: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
9: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
10: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Реклама. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: Акуна-цитата.
1: 12 часов 41 минута, а вот и время для нашей самой аппетитной игры Акуна-цитата. И на кону сегодня вкусный, ароматный, сытный пирог от Штолле. Напоминаем, всю неделю разыгрываем этот топовый подарок, который скрасит твой рабочий день, либо если ты дома находишься. И небольшая напоминалка, друзья, пироги Штолле, которые сегодня заберет победитель, точнее пирог Штолле, может быть выдан победителю только в Минске по адресу проспект Независимости 53. Только по этому адресу можно будет забрать свой топовый подарок. А правила участия у нас все те же. Заходи в наш телеграм по номеру телефона 44 код 595-5569 и слушай внимательно аудиофрагменты знаменитого мультфильма и выбирай правильный вариант ответа. А пока давай мы этот мультик послушаем.
2: Я зарабатываю, продавая людям свежий воздух. А деревья, они все делают бесплатно. Поэтому, когда я слышу, как кто-то заговаривает о них, я считаю это подкопом под свой бизнес.
1: Давай угадывайте, с какого мультфильма эта фраза. Вариант 1 – «Рога и копыта», вариант 2 – «Лоракс», и вариант 3 – «Правдивая история красной шапки». Присылай цифру 1, 2 или 3 в наш телеграм-аккаунт «Радиус ФМ» по номеру телефона 44-595-5569. И два трека мы прямо сейчас послушаем с тобой, после чего я назову имя победителя.
0: Акуна цитата. Радиус FM.

0: Куна цитата.
1: Так, 12.48. Культовая фраза, которую мы слушали два трека назад, звучала в потрясающем мультфильме «Лоракс». И это абсолютно правильный верный ответ. Вариант под номером 2. И быстрее всех правильную цифру – двоечку. В наш телеграм-аккаунт «Радиус FM» сегодня прислал Денис Климович, город Минск. Поэтому эти овации для Дениса. Мы тебя поздравляем. И невероятно вкусный пирог от пироговых «Штолли» достается именно тебе. Ну а для всех напоминалка, что поздравить маму можно вкусно. Щедрые пироги «Штолли» ко дню матери. Доставка прямо из печи домой к семейному столу. Звоните 7978 и заказывайте на сайте «Штолли Бай». Ну и не забываем, что прямо сейчас в нашем инстаграме «Радиус нижнее подчеркивание FM» проходит также ко дню матери топовый розыгрыш. Мы подарим одному счастливчику умную колонку с Алисой, которая будет сопровождать вас везде, дома, на работе, где удобнее будет, конечно, слушать. Все, что нужно будет сделать, просто подписаться на «Радиус FM» и в комментарии поздравить наших прекрасных мам с днем матери и ждать своего выигрыша. Ну а пока до конца этого часа Дамиана Давида и его трек «Next Summer». Не переключайся.
0: Акуна цитата. Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите. Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Мама, а что было потом?
3: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
4: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: А когда она выросла, к ней прискакал принц?
3: О да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
2: Это хорошо.
5: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
6: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
7: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
8: Круг для вас будет как раз.
7: И что, получится оплатить?
8: Конечно. Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
7: Круг плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
9: Сезон скидок уже на LaModa. Больше брендов, больше новинок и актуальных образов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Окей, как слушать «Радиус FM» без радиоприемника?
10: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения «Радио Плеер Беларусь». Слушайте «Радиус FM» онлайн в отличном качестве и без помех.
0: «Радиус FM» – горячий трек. «Радиус FM» – топовая музыка. «Радиус FM» – актуальные новинки. «Радиус FM» – музыка днем и ночью. «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: провалились в понедельник, потому что после недели, вторник, ну, второй день у римлян это был день Марса, бог войны у нас просто номер два. Без претензий, без громких имен, и в этом его главная фишка. Вторник не требует от тебя подвигов, ты уже пережил понедельник, ты вошел в ритм, и все, что от тебя требуется, просто спокойно катиться по этой неделе дальше. Так что выдыхай, держи темп и кайфуй от топовой музыки, которая будет тебя сопровождать в ближайшие полчаса. Послушаем с тобой One Republic, Give Me Something. До этого в твоей динамике ворвется красавчик BTS с треком Swim. Поплывем по этой неделе красиво под этот трек, ну и раньше всех солнечный прекрасный трек I'm Moving to the Sun от Hugel, Email, Angel и Ultranate. Жми на громкости, лови волну позитива. Кстати, если хочешь выиграть крутой аэрогриль, заходи на radiosfm.by, проходи наш музыкальный тест, итоги подводим в этот четверг, так что не упусти шанс. Тем временем, Беларуси, 13 часов, привет. Ну а сейчас переходим к традиционных новостям. Их тебе расскажет Влад Рудюков. Влад, привет.
1: Привет, Кирилл. Я расскажу, как купить билеты на поезд в один клик и какая женская стрижка сейчас самая модная.
2: В радиусе новостей.
1: Белорусские силовые структуры должны быть готовы к самому негативному сценарию развития событий. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й бригады внутренних войск МВД. По словам главы государства, проверки проводят внезапно и в условиях, максимально приближенных к реальным боевым. Лукашенко подчеркнул, что силовые ведомства должны действовать профессионально, уверенно и оперативно. Совмин утвердил перечень из 13 градостроительных проектов, которые планируют разработать в 2027 году. В их числе схемы территориального развития всех областей Беларуси и отдельных районов, а также генеральные планы Гродно, Жодино и Бобруйска. Кроме того, подготовят проект развития зоны отдыха республиканского значения «Вилейка». На вокзале Минск-Пассажирский билеты на электрички и дизель-поезда с ненумерованными местами теперь можно оплатить по QR-коду. Для этого используют сервис мгновенных платежей «Крок». Пока такая возможность доступна в кассах правого крыла вокзала на первом этаже и распространяется на поездки городских и региональных линий эконом-класса. Через тот же сервис можно оплатить проживание в гостинице «Экспресс» рядом с вокзалом. В Индонезии вулкан Семеру извергся 9 раз за одну ночь. По данным местных наблюдателей, высота пепловых столбов достигала 900 метров над вершиной. С начала года вулкан активизировался более 2000 раз. Из-за риска выбросов пепла и раскаленных камней жителям и туристам запрещено приближаться к кратеру ближе, чем на 5 километров, а в отдельных районах действуют ограничения на расстояние до 13 километров. Стрижка пикси стала одним из главных трендов женских причесок на осень 2026 года. Об этом пишут редакторы немецкой версии журнала Vogue, отмечая популярность коротких стрижек на неделе моды в Париже. Пикси выбирают и известные модели, в том числе Айрис Лоу и Флора Кокрель. По словам лондонского стилиста Нила Роджера, сейчас актуальны разные варианты этой стрижки – от мягких текстурированных форм до ультракоротких. И в завершение, напомню свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, днем южный, слабый до умеренного. В Гродно ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 9, плюс 11. В Минске ночью плюс 1, 3, днем плюс 10, 12. В Витебске ночью плюс 2, 4, днем плюс 11, 13. В Бресте ночью плюс 3, 5, днем плюс 11, 13. В Могилеве ночью плюс 2, 4, днем плюс 12, 14, в Гомеле ночью плюс 3,5, днем плюс 13,15. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: 9.30, это были Jam Class Heroes и Адам Левинс, хитом Stereo Hearts. И каково это иметь стерео сердце? Это когда твоя внутренняя интуиция работает на максимальной громкости, как у 67-летней жительницы США. Муж хотел купить лотерейный билет в одном магазине, но она почувствовала, брать нужно в другом. И топ джекпот в $1 000 000. Муж до последнего сомневался, а теперь молча осмысливает, что женская интуиция — это главный суперкомпьютер в семье. Вывод простой: всегда слушай женскую интуицию и свое сердце. Оно плохого не посоветует. Ну а чтобы узнать, нужно ли сегодня захватить зонт, прямо сейчас не нужна тебе интуиция, а достаточно просто услышать прогноз погоды на Радиус FM.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. В Гродно ночью 5-7 тепла, днем 9-11. В Минске ночью обещают плюс 1, плюс 3, днем 10-12. В Витебске ночью от 2 до 4 градусов, днем 11-13. В Бресте ночью плюс 3, плюс 5, днем 11-13 со знаком «плюс». В Могилеве ночью обещают от 2 до 4 градусов, днем 12-14 выше нуля. Ну а в Гомеле ночью от 3 до 5 градусов, днем плюс 13, плюс 15.
1: Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите. Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Горячие предложения в три цены. По 14 октября. Кофе молотый Якобс 13,99 за 250 грамм. Подарочная упаковка в ассортименте от 2,20. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Три цены.
3: Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема.BY». Сделаем наших мам счастливыми.
4: Реклама.
5: Шоу с толком.
4: Сегодня в «Шоу с толком».
6: У многих старшеклассников после 9 класса возникает вопрос, куда лучше идти, в колледж или остаться в школе. Если вы стоите на этом перепутье, этот выпуск для вас. Разберем все аспекты обучения и распределения в колледжах на примере Минского политехнического колледжа. А в гостях его директор Александр Шатько.
4: Слушай «Шоу с толком» с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Time на Радиус FM.
1: 13:39. Время для твоей любимой игры Gift Time. На кону у нас прямо сейчас изысканный набор чая Такамори. Настоящий ароматный подарок для идеальных осенних чаепитий. И на самом деле набор масштабненький такой, я бы сказал. Ну, как минимум на полгода хватит. Правила проще некуда. Заходи в наш телеграм по номеру телефона 44 код 595-5569. Слушай внимательно зашифрованное слово из песни и угадывай, с какого хита этот фрагмент. Прямо сейчас давай мы его послушаем. Вот такое короткое слово еще раз. И прямо сейчас быстренько давай угадывать, из какого же из трека данное слово. Вариант 1 — Акмаль Раневская. Вариант 2 — Ваня Дмитриенко «Прятки». И вариант 3 — Артик и Асти «Грустный дэнс». Присылай цифру 1, 2 или 3 в наш телеграм-аккаунт Радиус FM 44 код 595-5569. И всего через два трека подведем итоги, узнаем имя победителя и отправим вкуснейший чай Такамори кому-то из вас. Играем!
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 13.44, подводим итоги. И загаданное слово сегодня, которое мы ставили два трека назад, оно было вот таким. Прятки. Это действительно трек Вани Дмитриенко. И ответ под номером 2. Трек называется «Прятки». И быстрее всех правильную цифру в Телеграм сегодня прислал наш слушатель Виталик. Номер телефона заканчивается на 1448. Изысканный ароматный набор чая «Такамори» уходит сегодня Виталику. Поздравляем от всей души. Если долгий день позади, настало время для «Такамори», забудь о суете, расслабься. Выбирай свой вкус для идеального вечера. «Такамори», выбирай свое настроение. Подробности на takamori.by. Ну что ж, на этом мой эфирный отрезок подходит к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Спасибо за твою активность. Классные ответы и отличный вайб этого вторника. Не переключайся, уже в следующий час будешь врываться в компании Леши Якимовича. Впереди еще больше крутой музыки, интерактивов и отличного настроения. Оставайся на Радиус FM.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Белагропромбанк. Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
5: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
6: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
7: Светофор. На работе коллеги болеют. В лифте соседка чихает. Дома муж кашляет.
8: Профилактика при контакте с больными гриппом и ОРВИ. Противовирусный препарат Арпетол 200 миллиграмм. По одной таблетке в день. Арпетол в дозировке 200 миллиграмм. Одна таблетка в день против вирусов. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в первом триместре беременности и период грудного вскармливания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм» Беларусь.
2: Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
9: Это моя семья.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Разгоняем продуктивность на полную. На календаре вторник, 13 октября. И на связи Леша Якимович. Вторник — это день, когда рабочие процессы уже закрутились. Поэтому самая лучшая стратегия на сегодня — это не разбрасываться силами, а спокойно доводить каждое начатое дело до конца. Поменьше суеты, побольше фокуса, и день пролетит незаметно. А уж тем более он пролетит быстрее и комфортнее вместе с Радиус FM. Поэтому прямо сейчас я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты — самая топовая музыка. И послушаем с тобой Pink с треком Hate Me. Также услышим трек «Summer Really Hurt Us» от Elmer.

0: Мгновенная онлайн-лотерея Белбет.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на белбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко заявил о рисках наращивания ядерного потенциала в Европе. По его словам, соседние с Беларусью европейские страны увеличивают военные расходы и расширяют масштабы учений. На совещании по итогам проверки боевой готовности внутренних войск глава государства назвал ядерное оружие обоюдоострым мечом в руках политиков. Он подчеркнул, что применение такого оружия несет риски для обеих сторон. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило предельные цены на овощи и фрукты на межсезонный период 2026-2027 годов. Ограничения начнут действовать в ноябре и распространяются на продукцию, реализуемую в рамках госзаказа. Килограмм огурцов не должен стоить дороже 9 рублей 16 копеек, томатов – 10 рублей 36 копеек, картофеля – 1 рубля 11 копеек. Для яблок предельная цена составит 4 рубля 80 копеек за килограмм. На Брасловских озерах планируют обустроить 14 новых туристических стоянок и проложить дополнительные маршруты для отдыхающих. Эти меры включены в проект плана развития национального парка на 2027-36 годы, который сейчас обсуждают с общественностью. На стоянках установят беседки и оборудованные кострища, а на смотровых площадках расчистят заросли, закрывающие виды на озера. Также планируют развивать водные маршруты, открыть прокат лодок, сабордов и велосипедов и улучшить очистку дождевых стоков, попадающих в водоемы. IT-сбой в Нидерландах нарушил поставки продуктов в супермаркеты и привел к пустым полкам. Проблемы затронули крупнейшую торговую группу Ahold Delhaize, в которую входит сеть Albert Heijn. В магазинах Амстердама и Утрехта не хватало прежде всего овощей, фруктов и других свежих продуктов. Из-за сбоя также могли отображаться неверные цены, в том числе скидки, действовавшие на прошлой неделе. Компания сообщила, что работает над устранением неполадок, но проблемы с распределительными центрами пока сохраняются. Выключать смартфон на ночь ради экономии заряда не обязательно. Журналисты испанского издания Xata Comovil советуют вместо этого включать режим «не беспокоить». Он отключает звуковые уведомления, но позволяет оставаться на связи и пользоваться будильником. Полное выключение телефона избавляет от расхода заряда, однако до утра на него не смогут дозвониться, а на некоторых моделях может не сработать будильник. Авиарежим также блокирует обычные звонки, хотя сам смартфон остается включенным. И в завершение. Осталось всего несколько дней. Победителя музыкального теста на Радиус FM мы узнаем уже в этот четверг. Не упусти свой шанс забрать домой классный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Твоя задача — слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш приза попадут только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку и лови удачу на radiusfm.by. На сегодняшних торгах доллар-юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 50 копеек. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди, ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, днем южный слабый до умеренного. В Гродно ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 9, 11. В Минске ночью плюс 1, 3, днем плюс 10, 12. В Витебске ночью плюс 2, 4, днем плюс 11, 13. В Бресте ночью плюс 3, 5, днем плюс 11, 13. В Могилеве ночью плюс 2, 4, днем плюс 12. 14. В Гомеле ночью плюс 3,5, днем 13-15 градусов тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Вообще парни фанатеют от своих любимых и готовы ради них абсолютно на все. Но, как выяснилось, в Японии живут люди, которые точно так же без ума от обычного дивана и крепкого сна. В общем, в Токио устроили настоящий чемпионат по сну с призовым фондом, внимание, в 12 тысяч долларов. На участников надели специальные датчики там мозговых волн и дали им всего 90 минут, чтобы погрузиться в самый глубокий и стабильный сон. В итоге одна девушка вырубилась быстрее и качественнее всех, ну и забрала главный курс за то, что просто сладко поспала. Я считаю, это работа мечты, если бы это была работой. Так что, если тебя сегодня клонит сон, не вини себя, возможно, ты просто тренируешься перед каким-нибудь большим чемпионством. Но чтобы твой отдых ничего не испортило, давай прямо сейчас сверимся с синоптиками.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, в основном без осадков. Лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. В Гродно ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 9, плюс 11. В Минске ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 11, плюс 13. В Бресте ночью 3-5, выше нуля, а днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 12, плюс 14, а в Гомеле ночью 3,5 выше нуля, а днем 13,15 со знаком плюс.
1: Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите. Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении, оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимитед.
2: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
1: Реклама.
5: Алиса, включи топовую музыку.
6: Извини, но нет.
5: Чего нет?
6: Подписки.
5: А что можно слушать бесплатно?
6: Радиус FM.
5: Алиса?
6: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

Свежий трек на Радиус FM. Бибирекса, Дэвид Гетта.

0: Вот бывает такое настроение полное. Ты, думаю, понял. Вот все бесит, но ты все равно собираешься, выходишь и делаешь вид, что у тебя все под контролем. А умные люди на это говорят, что смена обстановки и громкий звук при плохом настроении заставляют мозг вырабатывать дофамин вдвое активнее. Ну, то есть мозг просто перебивает негатив таким мощным раздражителем. Так что если ты сейчас с плохим настроением все равно куда-то едешь и держишь лицо, все ровно. Ты, наоборот, красиво вытаскиваешь себя из этой унылой ямы. Так и надо. Но вот чтобы настроение быстрее полетело вверх, никуда не переключайся. У нас тут самые топовые треки. А также слушай авторскую программу от Олеси Матусевич «Рули легко», где она расскажет о всяких автомобильных фишках.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Мама, а что было потом?
4: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
5: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
3: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
4: О, да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
3: Это хорошо.
1: Реклама.
6: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
7: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Future.
1: Про автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Готовь денежки заранее. В Беларуси планируют поднять транспортный налог. На национальном правовом интернет-портале представили проект поправок в налоговый кодекс на следующий год. Пока это только проект, но тенденция понятна. Владеть машиной станет чуточку дороже. Насколько? Сейчас расскажу.
1: «Рули легко».
3: Давай сразу к цифрам, чтобы ты понимал масштабы. Если у тебя обычная легковушка массой до 1,5 тонн, налог вырастет до 80 рублей в год. Если машинка чуть-чуть потяжелее, то ты отдашь 132 рубля вместо 124. Ну а владельцам тяжелых внедорожников свыше 3 тонн придется выложить около 300 рублей. Да, много, но что поделаешь. Подорожание затронет вообще все, что ездит или катается за машиной. За мотоцикл, байк или легкий прицеп попросят 52 рубля вместо 49. Автодома и тяжелые прицепы тоже подрастут в цене. Для бизнеса и ИП ценники, как всегда, повыше. За легковушку до тонны фирме придется платить 208 рублей. За рабочий грузовичок 358, а за большой автобус почти 700 рублей. Так что уже копи деньги. Плюс не забывай про доплаты. Для люксовых тачек повышенной комфортности сохраняется 10-кратная ставка, а для мощных свежих мотоциклов 5-кратная. Паниковать пока рано. Документ еще не утвердили окончательно, и суммы могут скорректировать. Но учитывая, что ставки поднимали раньше, лучше заранее закладывать эти расходы в свой автобюджет. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич.
1: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: В эфире вторник, 13 октября. На связи по-прежнему Леша Якимович. И во вторник все рабочие процессы уже раскручиваются на полную. Поэтому самое главное не хвататься за 10, а то и 20 дел сразу, а действовать просто по четкому выверенному плану. И на самом деле мысль дня на сегодня простая. Решаем задачи одну за другой, делаем короткие перерывы и держим фокус. И чтобы работать было комфортнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд без рекламы и разговоров.

0: Оля одна. А вот как раз-таки прямо сейчас о самых актуальных событиях к этому часу нам расскажет Влад Радиков.
1: Привет, Леша. Я расскажу, где осветили ИИ-икону и почему мужчина потребовал от девушки деньги за отказ идти на второе свидание.
2: В радиусе новостей.
1: Александр Лукашенко назвал полной глупостью кампанию в западных СМИ о военной угрозе со стороны Минска и Москвы. Об этом президент заявил на совещании по итогам проверки боевой готовности внутренних войск.
3: Постоянно нарастает в средствах массовой информации вот эта брехня, иначе не назовешь, которая обращена в нашу сторону. Им нужны деньги. Ни три балтийских государства, бывших республик Советского Союза, ни Польша не обладают достаточной мощью, чтобы удовлетворить свои хотелки. Особенно в области военной, как Польша закупает танки, там другие вооружения, которые сегодня недешевы.
1: В Беларуси впервые осветили икону, созданную с помощью искусственного интеллекта. Она появилась в костеле Святой Марии Магдалины в Новолокомле в Витебской области. На иконе изображен Карло Акутис, итальянский подросток, которого в 2025 году причислили к лику святых. Его называют киберапостолом. Он использовал интернет для распространения католической веры. Образ создали с помощью ИИ и современных технологий, а его размер составляет 140 на 290 сантиметров. Военный бюджет США на 2027 финансовый год может достичь $1,5 триллиона. Такой запрос направила в Конгресс администрация Дональда Трампа. Об этом заявил глава Комитета Сената по делам вооруженных сил Роджер Уикер на Варшавском форуме по безопасности. По его словам, увеличение расходов зависит от решения президента и согласия Конгресса. Если предложение одобрят, бюджет станет рекордным. Мужчина потребовал вернуть $1,050 за первое свидание после того, как девушка отказалась от второй встречи. Об этой истории сообщает индийское издание NDTV. По словам женщины, ухажер заказал для нее дорогой автомобиль и пригласил в ресторан со звездой Мишлен. Свидание прошло хорошо, но позже девушка решила, что у них слишком разные взгляды на жизнь. После отказа мужчина потребовал вернуть все потраченные деньги. И в завершение. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку Play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. И это пока все новости. Далее о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет». Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди, ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, днем южный, слабый до умеренного. В Гродно ночью плюс 5-7, днем плюс 9-11, в Минске ночью плюс 1-3, днем плюс 10-12, в Витебске ночью плюс 2-4, днем плюс 11-13, в Бресте ночью плюс 3-5, днем 11-13 градусов тепла, в Могилеве ночью плюс 2-4, днем плюс 12. 14, в Гомеле ночью плюс 3-5, днем 13-15 градусов тепла. Я Влад Радюков, это Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: трек о том, как же все-таки выжить в мире высоких технологий и не потерять себя. И знаешь, технологии сейчас проникают в самые неожиданные и даже, я бы сказал, сакральные сферы нашей жизни. Вот, например, у нас в Беларуси впервые осветили икону, созданную с помощью искусственного интеллекта. На ней изображен святой Карл Акутис, молодой покровитель интернета, канонизированный Ватиканом. Как бы икону благословил архиепископ, и ее установили в костеле в Новолукумле. Правда, без споров не обошлось, часть верующих раскритиковала нейросетевое искусство и посчитала, что священные образы все-таки должен писать человек, а не алгоритмы. Так что цифровой мир продолжает диктовать свои правила, а нам самое главное — сохранять баланс, и чтобы никакие капризы погоды не застали тебя врасплох, давай прямо сейчас послушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, в основном без осадков, лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. В Гродно ночью плюс 5, плюс 7, днем 9-11, выше нуля, в Минске ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 10, плюс 12. В Витебске ночью от 2 до 4, выше нуля, днем 11-13 со знаком плюс. В Бресте ночью 3, 5 градусов тепла, днем плюс 11, плюс 13. В Могилеве ночью 2, 4, выше нуля, а днем плюс 12, плюс 14. И в Гомеле ночью от 3 до 5, выше нуля, а днем плюс 13, плюс 15.
1: Реклама.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ, мы создаем мебель для жизни.
3: Галя, у нас Галя, у нас Галя, у нас оплата!
4: Крок для вас будет как раз.
3: И что, получится оплатить?
4: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
3: Крок плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
5: Тройку лидеров нашего несравненного чарта в прошлый раз замыкали Шакира и Берна Бой. Дай-да! Серебро в прошлый раз досталось The Bowser – Magnetic. Ну и первое место было у Мадонны и Мартина Гаррикса – Bizarre. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, голосовать только тебе.
1: В пятницу в

0: Иногда посреди рабочей недели или бесконечных бытовых задач дико хочется просто нажать на паузу, куда-нибудь уехать за город и отключить уведомления, ну хотя бы на пару часов. И, кстати, нейробиологи доказали, что даже 5-минутные визуализации и мечты о путешествиях снижают уровень выгорания так же эффективно, как полноценный дневной сон. Мозг буквально воспринимает картинку в голове как реальную. Так что, если ты сейчас сидишь, смотришь в окно и мысленно где-то на чиле у моря на берегу, все ровно, все хорошо. Это не ты там отлыниваешь отдел, а просто спасаешь себя от выгорания. Поэтому все хорошо, продолжай в том же духе. Ну и не переключайся, потому что у нас здесь только самая топовая музыка.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Горячие предложения в три цены. По 14 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Подарочный набор «Дав» антиперспирант и крем для рук 13,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены. Три цены.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Заряжающие треки. «Радиус ФМ». Модная музыка. «Радиус ФМ». Горячие новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вторник, 13 октября, на связи все так же Леша Якимович. Осень уверенно уже вступила в свои права, но на волнах Радиус FM как раз-таки всегда тепло, стильно и невероятно музыкально. И сегодня у нас классный повод немного взбодриться, потому что сегодня отмечают Международный день костюма, так что надеваем свои самые стильные наряды, прибавляем звук и встречаем этот вторник с классной музыкой, потому что прямо сейчас я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты, самая топовая, самая вкуснейшая музыка. И мы с тобой послушаем Purple Disco Machine с треком In The Dark. Также услышим трек Sorry I'm Here For Someone Else от Benson Boone. И самым первым в твоей динамике залетит Камрад с треком Be Mine. Настраивайся на нашу волну, делай звук громче и проходи этот вторник на драйве. В столице 16 часов. Привет.
2: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея Белбет.
3: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко поблагодарил западных стратегов за строительство забора на границе с Беларусью. Сегодня на совещании с военными президент назвал этот проект несусветной глупостью и подчеркнул, в случае конфликта европейские преграды сыграют на руку только Минску.
5: Третье направление – это забор на нашей границе. Не оправдывайтесь ни перед кем. Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны, а если агрессия случится, она может быть только с их стороны, им придется этот забор преодолевать. Это нам выгодно. Поэтому, если они построят еще две линии,

0: На сезон, когда спрос растет, а часть оборудования отключают для планового обслуживания. Министерство энергетики поручило оператору PGM Interconnection задействовать дополнительные энергоблоки и при необходимости использовать резервные мощности. Британец Карл Бушби завершил кругосветное пешее путешествие, которое длилось почти 28 лет. Он отправился в путь 1 ноября 1998 года с юга Чили и рассчитывал добраться до Великобритании за 10 лет. Однако из-за визовых трудностей, кризисов и других препятствий поход затянулся почти на 3 десятилетия. За это время 57-летний путешественник преодолел пешком около 58 тысяч километров, не пользуясь транспортом и не срезая путь. 10 октября он пересек пролив Ла-Манш и добрался до родного города Халл. И в завершение. Твой новый аэрогриль может достаться кому-то другому. Победителя музыкального теста мы узнаем уже в этот четверг. Если ты начал оценивать топовые треки на сайте radiosfm.by, но не дошел до конца, обязательно вернись и доделай прямо сейчас. Без финала нет участия в розыгрыше. Заверши тест полностью, сделай эту осень вкуснее и лови удачу на radiosfm.by. На сегодняшних торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4 рубля 50 копеек. Это пока все новости, далее о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди, ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, днем южный, слабый до умеренного. В Гродно ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 9, 11. В Минске ночью плюс 1, 3, днем плюс 10, 12. В Витебске ночью плюс 2, 4, днем плюс 11, 13. В Бресте ночью плюс 3, 5, днем плюс 11, 13. В Могилеве ночью плюс 2, 4, днем плюс 12, 14, в Гомеле ночью плюс 3,5, днем 13-15 градусов тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус ФМ. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Нас буквально призывают не стесняться ни в своих чувствах, ни в эмоциях, ни в искренней радости за собственные успехи. Но, как выяснилось, искренне радоваться за себя во взрослом возрасте умеют далеко не все. Ученые из США 15 лет наблюдали за сотнями детей и выяснили, что умение искренне кайфовать от своих побед напрямую зависит от того, как часто нас хвалили в детстве. Мозг людей, которые их там в 3-4 года поддерживали и хвалили за любые мелочи, во взрослом возрасте реагирует на успехи мощным всплеском счастья. А вот строгая критика этот механизм, увы, но подламывает. Так что не стесняйся прямо сейчас похвалить себя за любой, даже самый маленький шаг и подарить себе минутку радости. А чтобы твое настроение не испортили никакие сюрпризы за окном, слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, в основном без осадков, лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. В Гродно ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 9, плюс 11. В Минске ночью от 1 до 3 со знаком плюс, днем 10-12, выше нуля. В Витебске ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 11, плюс 13. В Бресте ночью 3-5, выше нуля, а днем 11-13 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 12, плюс 14, а в Гомеле ночью от 3 до 5, выше нуля, а днем 13-15 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
4: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
5: Светофор. У меня 90-60-90.
6: Зато у меня 120-80.
7: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компай Технологи Компани Лимитед.
8: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус

0: Ну что, дикие инстинкты проснулись. Кицай выдали трек про ту самую животную природу, которая просыпается в каждом из нас, когда нужно отстоять свои личные границы. И даже ученые доказали, что человек реально становится агрессивнее, если долго не получает понятных, вот простых радостей, не космических открытий, а банального комфорта и вкусности. И раз уж мы заговорили про радость и вкусности, то у меня есть предложение. У нас на нашем сайте radiosfm.by прямо сейчас проходит музыкальное тестирование, где на кону, кстати, аэрогриль. Крутой, классный, новый, топовый аэрогриль. А суть максимально простая. Слушаешь треки, самые топовые мировые хиты, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником розыгрыша. Но есть важный момент. Тест нужно пройти до конца. Ну и у тебя очень мало времени, я советую поторопиться, потому что уже в четверг мы выберем счастливчика, точнее наш рандомайзер выберет того самого, кому достанется этот аэрогриль, поэтому не теряй время и скорее беги на наш сайт проходить музыкальный тест. Ну а дальше у нас в следующем часе здесь будет Оля Венская со своим автодрайвом, будет много классной музыки, интересных фактов и возможности выиграть тоже топовые призы, поэтому не переключайся, но с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время, встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте. С 2 до 5. Желаю тебе классного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Белагропромбанк.
4: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
5: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
6: Мама, а что было потом?
7: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
8: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
6: А когда она выросла, к ней прискакал принц?
7: О да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
6: Это хорошо.
9: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
10: Прочитала в одной книжке. Викинги при плавании в неизвестные дали брали с собой самую некрасивую даму. И вот, когда эта девушка становилась симпатичной, это был сигнал к возвращению домой.
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Мне кажется, не только вселенная сочиняет, но и мы с тобой тоже любим посочинять. Например, найти повод уйти пораньше с работы. Надеюсь, что такой повод есть, и он очень важный. В преддверии дня мамы, конечно же, этим вечером многие из нас будут креативить, сочинять, что же подарить самому любимому человеку на свете. Конечно, можно перебирать варианты, массажер для шеи, путевку в санатории. Но мне кажется, самое главное, что ты можешь подарить, это свои теплые объятия, свое внимание, свое время. Ну, а Радиус FM будет вдохновлять тебя и дальше. Не только на креативные идеи, на то, чтобы находиться этим вечером на движе в компании топовой музыки. Добро пожаловать в новый час. 17:01 в Беларуси. Я здесь не одна, рядышком со мной Наташа Ленская, готова рассказать о самых интересных новостях. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. В этом выпуске расскажу, как Беларусь намерена готовить собственных создателей искусственного интеллекта и какая одежда помогает справляться со стрессом.
0: В радиусе новостей.
2: Масштабные внезапные проверки вооруженных сил и других силовых ведомств Беларуси

0: образованию и государству важно объединить усилия. Это позволит стране развивать собственную независимую IT-сферу. Консульский отдел посольства Румынии в Минске приостановил прием документов на оформление шенгенских виз с 1 октября по 1 ноября. Официальных разъяснений о причинах паузы дипмиссия не давала. На сайте посольства информация пока не опубликована. В этот период консульские услуги будут оказывать исключительно гражданам Румынии в чрезвычайных ситуациях. Это уже третий случай приостановки приема визовых документов в текущем году. Из-за масштабных протестов старшеклассников и студентов во Франции приостановили работу не менее 90% университетов страны. Такие данные приводит профсоюз «Студенческий союз», выступающий организатором акций. Манифестации охватили множество французских городов, а крупные демонстрации в Париже и других регионах проходят на фоне продолжающегося социального напряжения и требований улучшения условий обучения. Ученые из США и Бангладеш выяснили, как одежда влияет на уверенность и эмоциональное состояние молодежи. Оказалось, удачно подобранный наряд работает как психологическая броня. Он снижает уровень стресса и помогает быстрее настроиться на важные события. Например, экзамены или собеседование. Неудобная или неподходящая к случаю одежда, напротив, отвлекает внимание и снижает самооценку. Специалисты отметили, что особенно сильное влияние внешний вид оказывает на девушек. И последний «Радиус ФМ» напоминает, итоги музыкального теста мы подводим уже в этот четверг. У тебя осталось совсем мало времени, чтобы забрать отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью плюс 1-3, днем 10-12 тепла. В Витебске ночью плюс 2-4, днем 11-13 градусов. В Могилеве ночью от 2 до 4 тепла, днем 12-14 градусов. В Бресте ночью 3-5 тепла, днем 11-13. В Гомеле ночью 3-5, днем 13-15 со знаком плюс. И в Гродно ночью 5-7, днем 9-11. 11 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17.13, точная драйвовая новость, которая касается держателей китайского автопрома. Касается новость такого интересного явления в автомобиле, как сиденье с нулевой гравитацией. Называется это Zero G. И кресло с эффектом нулевой гравитации позволяет пассажиру принять полулежачее положение, при котором ноги поднимаются чуть выше уровня сердца. И это идеальный угол для распределения веса и снижения давления на позвоночник. Эта опция стала визитной карточкой премиальных китайских минивэнов и кроссоверов, но проблема в том, что стали обеспокоены создатели тем, что в полулежачем или развернутом положении ремни и подушки безопасности теряют свою эффективность при ДТП, и пассажир в таком положении рискует выскользнуть из-под ремня. Поэтому автопроизводители обяжут программно блокировать перевод кресел в этот самый режим нулевой гравитации, а их вращение или раскладывание ровной поверхности, пока автомобиль едет, тоже будет ограничено. Но в свое время это способствовало такому хорошему, активному продажам автомобилей, но, как бы то ни было, уверены, китайские производители, китайские креативные инженеры что-нибудь еще такое придумают, после чего нам обязательно захочется купить именно этот китайский автомобильчик. А пока давай-ка мы с тобой педаль газа выжмем и полетим навстречу потрясающему вечеру. Сегодня 13 октября и еще больше топовой подзаряжающей музыки для тебя в колонках твоего автомобиля.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: Музыка.
1: На Радиус ФМ Автодрайв. Наизи.
2: Новые тренды возникли в путешествиях. Расскажу тебе про то, что в Швеции появилось турагентство для интровертов. Это такой масштабный проект, масштабная коммуникационная компания, которая предполагает туристам продавать тишину, личное пространство и легальное избавление от пустой болтовни. На специальном цифровом ресурсе путешественник проходит короткий интерактивный опрос. Тут определяется его степень интровертности и потребность в уединении. На основе алгоритмов подбирается локация от уединенных островов, глухих домиков в лесу до сценариев самостоятельных и максимально безлюдных прогулок по городам. При этом платформа не навязывает услуги гидов, а сразу перенаправляет пользователям к прямым системам бронирования жилья и билетов, чтобы минимизировать лишнее общение на этапе планирования. Вот такие времена, оказывается, турагентство для интровертов – это один из тех трендов, который ждет большое будущее. Но я же предлагаю тебе свою ненавязчивую компанию и топовую музыку Радиус ФМ, которая всегда тебя подзарядит.
1: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама. Вот Арпитол – противовирусный препарат. Арпитол – для взрослых и детей от 3 лет. Арпитол – для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Противовирусный препарат. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 3 лет, беременным и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм». Беларусь. «Ликфарм». Качество доступно.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: ТАСК. 35 лет. Рядом с главным. Семья, дом, здоровье, автомобиль. С 10 октября скидки до 20%. Акция действует до 10 ноября. Подробности на TASK.BY.
5: Сезон скидок уже на LaModa, Zarina, Austin, Sela, Mango. Коллекции любимых брендов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa.BY и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.36 точно, драйвовый. Давай-ка посмотрим, что у нас на градуснике. Исключительно приятные показатели. Плюс 11. В основном в Минске сейчас солнечно, осадки не ожидается, а закат случится в волшебное время. 18.18. То есть мы не просто встречаем закат света пероля, а еще загадываем желания. Я уверена, все эти желания обязательно сбудутся. Некоторые уже вот прямо сейчас, потому что вдруг у тебя есть мечта услышать в нашем эфире какой-нибудь классный топовый трек, ну, например, от Fast Boy. Будет! А также Чарли Плут и его «Attention». Ну, классный трек, который точно захочется сделать погромче, это трек от Тиесты и Карол Джи «Don't be shy». Вот так вот, надеюсь, что с таким вот веселым настроением под ла-ла-ла ты добираешься сейчас. Возможно, даже не к себе домой, возможно, на какое-то свидание, на встречу приключениям. Пусть так оно и будет, потому что вечер же классный, а классный вечер нужно и проводить именно так. В компании топовой музыки и абсолютно топового прогноза погоды на завтра.
0: Радиус FM о погоде.
1: Итак, что же нам синоптики на завтра-то обещают? Сохранится ли эта тенденция бабьего лета или все-таки ситуация поменяется? Нет, все будет достаточно неплохо, но при этом с осадками. Например, в Минске вероятность осадков до 60%, при этом, ну, достаточно неплохие показатели. Плюс 12. Далее в Гродно мы завтра ожидаем плюс 10 без осадков. В Бресте тоже будет достаточно погожий денек и ожидаем показатели повыше, до плюс 13. Что касается нашей северной столицы, Витебска, здесь без осадков и до плюс 13. В Могилеве плюс 14. И при этом периодически будет проглядывать солнышко. В Гомеле воздух прогреется до плюс 15 и без осадков.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандруки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
4: В нашей аптеке такого лекарства нет.
5: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
6: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
7: Мамочка, смотри, мы собрали для тебя сюрприз.
8: Ого, подарочный набор, конфеты, косметика, даже новая кружка.
9: В «Три цены» вы найдете подарки на любой вкус. Подарочные наборы, сладости, косметику, аксессуары и посуду. Сделайте этот день особенным для мамы. «Три цены» с любовью к вам. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
10: Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема BY». Сделаем наших мам счастливыми.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.42 точное драйвово. Я уверена, пришло время хорошего аппетита, пришло время нео-суши. Ну а что? Это и полезно, и вкусно, и к тому же нео-суши – это невероятно щедрые роллы по доступной цене. Свежая рыба, много начинки, сочные соусы, никакой экономии на вкусе. Сеты от 45 рублей, а по промокоду «Радиус» еще и скидка 10%. Заказывай с доставкой по Минску на нео-суши-бай или по короткому номеру 74-59. Я уже хочу. Хочу с тобой познакомиться. И, пожалуйста, приходи в наш телеграм-канал прямо сейчас, Радиус ФМ. Отгадывай наш тест фейк-контроль. Становись героем нашей игрушки и получай самые вкусные, самые ароматные, самые щедрые роллы от Нео Суши.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Фейк-контроль.
1: Фейк-контроль. 17:50 точное, драйвовое. Кто же сегодня будет проходить фейк-контроль в эфире Радиус FM и сражаться за сертификат от Neo Sushi? Напомню, что Neo Sushi — это невероятно щедрые роллы по доступной цене. А по промокоду «Радио» скидка 10%. Заказывайте на сайте Neo Sushi Buy или по короткому номеру 7459. Алло. Алло, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, какая-то очаровательная девушка появляется в нашем эфире. Как вас зовут?
2: Спасибо, меня зовут Аня.
1: Аня, вы так улыбаетесь, наверное, изголодались. Хочется вам побыстрее.
2: Олечка, мне просто тоже вас очень приятно слышать.
1: Ну вот обменялись комплиментом, еще обменяемся не только настроением, но и сертификатом в Neo Sushi.
2: Да.
1: Ну что, готовы проходить фейк-контроль? Подключай женскую интуицию.
2: Конечно,
1: итак, смотри, я весь день искала для тебя новости. Вот первая новость такая. В Амстердаме почтовые голуби начали доставлять заказы из кофешопов. Это первая новость. Вторая новость. Американский музей нанял кота на должность официального мышелова с зарплатой и бесплатным кормом. Ох, как повезло хвостатому. И третья новость. В Австралии фермер научил альпаку кататься на доске для серфинга. Я, кстати, очень представляю себе эту картинку, что такая альпака жизнерадостная серфит по волнам. Ну, круто. Как тебе кажется, какая из этих новостей, из этих новостей правдивая на самом деле случилась? Или я все выдумала вообще?
2: Ну, вряд ли все прям выдумали, Ольга, но я почти уверена, что я знаю правильный ответ, потому что я читала такую новость буквально совсем недавно.
1: Так,
2: и, скорее всего, я буду права, потому что это новость, касающаяся котика, которого наняли ловить мышей.
1: Ну как тут поспоришь с этой девушкой? Потому что, на самом деле, американский музей действительно нанял кота на должность, но это практика, мне кажется, очень многих музеев. Я скажу, даже больше в Санкт-Петербурге есть коты в Эрмитаже. Эрмитажные котики, про которых и мультики тоже снимают, которые, по сути, там на довольствии, на зарплате обитают. Супер, что ты у нас такая просто топовая слушательница. И абсолютно топовый подарок я тебе вручаю. Сертификат в невероятно щедрые Neo Sushi. Поздравляю!
2: Спасибо, спасибо большое, Олечка, спасибо.
1: Она сейчас улыбается, как котик. Я прям вижу ее улыбку.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
4: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама.
6: 2010 год. Полная зависимость от импорта энергоресурсов и растущие мировые цены. На 4-м Всебелорусском народном собрании принимается историческое решение строить АЭС. Сегодня белорусская АЭС работает на полную мощность. Страна обеспечена чистой, доступной энергией на десятилетия вперед, развивая экологичный транспорт и производство.
7: Энергия нашего развития. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Чем больше необычных историй в жизни, тем интереснее сама жизнь, и тем больше она напоминает, ну уж надеюсь, не драму, а хотя бы какую-то комедию. Этим вечером прекрасным. Напомню, что 13 октября на исходе, плюс 12 сейчас за окошком столицы. И закат сегодня случится в абсолютно волшебное время в 18.18, поэтому загадывай желание, смотря на небо цвета пироля. И, конечно же, двигайся по этому вечеру под топовую музыку Радио СФМ. 18.00 в Беларуси.
2: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея Белбет.
3: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Прямо сейчас я тоже залипаю на Наталью Ленскую, которая принесла в студию Радио СФМ самые актуальные новости. Наташ, привет.
4: Привет, Оля. В этом выпуске расскажу, как хакеры уничтожили тонны продуктов во Франции и готовы ли белорусы доверить диагнозы искусственному интеллекту.
0: В радиусе новостей.
4: В Беларуси подвели итоги внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной бригады внутренних войск МВД. Как сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, с поставленными задачами бригада справилась с опережением графика, а по огневой подготовке получила отличную оценку. При этом проверка выявила ряд вопросов в сфере материально-технического обеспечения и связи. Все выявленные замечания президент поручил устранить до конца года. Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело об акте терроризма из-за атаки беспилотника в Брянской области, в результате которой пострадала гражданка республики. Дело передано для расследования.

0: на работу или ставили диагноз. А во Франции сотни супермаркетов стали жертвами масштабной кибератаки, из-за которой за сутки были уничтожены продукты на десятки миллионов евро. Хакеры дистанционно взломали систему управления холодильниками и запустили режим разморозки с заданной температурой. В результате морозильные камеры превратились в печи, нагревшись до 50 градусов и удерживая эту температуру около 6 часов. Яндекс восстановил работу большинства функций умного дома с Алисой, и пользователям снова доступны управление освещением, работа ИИ-камеры и регулировка температуры. При этом в компании отметили, что приложение «Дом с Алисой» пока работает с ограничениями. Также временно недоступна история событий и графики датчиков. Специалисты продолжают восстановительные работы. О курсах валют нас Банка Беларуси. Доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3,60, 10 китайских юаней 4,5 белорусских рубля. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью плюс 1-3, днем 10-12 тепла. В Витебске ночью плюс 2-4, днем 11-13 градусов. В Могилеве ночью от 2 до 4 тепла, днем 12-14 градусов. В Бресте ночью 3-5 тепла, днем 11-13. В Гомеле ночью 3-5, днем 13-15 со знаком плюс. И в Гродно ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». 7 кадров.
1: 18.13, точно. Драйвовая жизнь действительно напоминает порой коробку шоколадных конфет. Вот никогда не знаешь, какая тебе попадется, но надеюсь, что все конфеты с горькой начинкой на сегодня съедены. Впереди только самое приятное. 7 кадров. Жду твоего участия в нашем телеграм-канале в Радиус FM. Заходи, разгадывай тот фильм, который мы загадали. Становись героем нашей игрушки и сражайся за главный приз этой недели. Умные часы от Радиус FM. Желаю тебе удачи.
0: Автодрайв на Радиус FM. Yeah.

0: на Радиус FM «Автодрайв». 7 кадров.
1: И у нас на связи Александр. Будет сражаться за главный подарок этой недели от Радиус FM — умные часы. Александр, добрый вечер. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Рад вас слышать в нашем эфире. И, возможно, сегодняшнее общение вдохновит вас на то, чтобы пересмотреть кое-какой интересный фильм уже этим вечером. А фильм попытаемся отгадать по моим подсказочкам. Готовы?
2: Да, готов.
1: Итак, моя первая подсказка следующая. Это «Летающие горы». Если не узнали, говорите «еще».
2: Еще.
1: Еще одна подсказочка. «Дерево душ». Еще. «Светящееся растение».
2: «Аватар», может быть.
1: Может быть, «Аватар». Ну почему «может быть»? Это точно «Аватар». Ура, ура, ура. Именно «Светящиеся растения» навели Александра на правильную мысль. Любите «Аватар»? Смотрели все части, все,
2: да,
1: серии?
2: Все части смотрел.
1: И что, все три понравились?
2: Да.
1: Вот они, настоящие поклонники фантазии Джеймса Кэмерона. Ну что, я поздравляю тебя. Ты пока по итогам этой недели лидер. Но напомню, что играем мы включительно по пятницу. И в пятницу подводим итоги, узнаем, кто же выиграет главный подарок от Радиус FM – «Умные часы».
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Реклама.
3: ТАСК. 35 лет. Рядом с главным. Семья, дом, здоровье, автомобиль. С 10 октября скидки до 20%. Акция действует до 10 ноября. Подробности на task.by.
4: Мама, а что было потом?
5: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
6: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
4: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
5: О, да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
4: Это хорошо.
7: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
8: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 18.34, точно, драйвовый вечер, октябрьский в самом разгаре, плюс 12 сейчас на градуснике, дожди этим вечером в Минске не ожидаются, закат уже случился, ну и давай-ка заглянем также в прогноз погоды на завтра. В кое-каких городах будут идти дожди, а значит понадобятся зонтики, подробнее об этом через пару горячих мгновений. Послушаем «Safi and Dance». А также «Zion, Die for Me». И дуэт французских диджеев Офи Бах. Надеюсь, драйвовое настроение за день ты не растерял. Ну и тем более, что впереди еще больше топовой музыки в нашем эфире. Совсем рядышком прогноз погоды, который по-прежнему намекает на то, что бабье лето в нашей стране продолжается.
0: Радиус FM о погоде.
1: Итак, по данным Белгидромета, завтра, 14 октября, погоду в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Днем по западной половине скажется влияние фронтального раздела, поэтому именно по западной половине пройдут небольшие освежающие осенние дожди. Например, вот ожидаем в Гродно плюс 9-11 осадки, в Бресте, да, плюс 13 и тоже дождь. А вот в Минске будет хороший денек, периодически будет проглядывать солнышко и плюс 12. В Витебске, да, плюс 13 и тоже без осадков, будет и в Могилеве плюс 14. В Гомеле теплее всего из областных центров, до плюс 15 градусов прогреется воздух, и осадков не ожидаем.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
6: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
7: На работе коллеги болеют. В лифте соседка чихает. Дома муж кашляет. Профилактика при контакте с больными гриппом и ОРВИ. Противовирусный препарат Арпетол 200 миллиграмм. По одной таблетке в день. Арпетол в дозировке 200 миллиграмм. Одна таблетка в день против вирусов. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в первом триместре беременности и период грудного вскармливания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».
8: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
9: Сезон скидок уже на LaModa, Adidas, Nike, Puma, New Balance. Коллекции спортивных брендов по выгодным ценам. LaModa – только подлинные товары. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама.
10: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
10: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by.

0: На Радиус FM «Автодрайв». Факт-чек.
1: Ходят слухи, что человек использует свой мозг всего-то на 10%. Так вот, разбиваем этот миф или все-таки доказываем. Вообще, сама эта история зародилась еще в начале 20 века из-за неверной интерпретации слов психологов. А современные МРТ-исследования как раз-таки показывают, что мы используем практически 100% нашего мозга. Даже когда просто лежим на диване или спим, все равно в голове идет колоссальная работа, потому что контролируется дыхание, пищеварение, обрабатывается вся информация, которая прошла через вас за день. В мозге просто нет спящих или каких-то лишних ленивых зон. На самом деле мы используем весь мозг целиком, просто разные участки включаются для разных задач. Теперь ты в курсе? Я уж не знаю, какая точно зона мозга отвечает за удовольствие от прослушивания именно топовой музыки Радиус FM, но то, что это про удовольствие и про бодрость, и про классную энергию, это точно проверено на себе. Сделай звук погромче прямо сейчас.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Вечерний расклад.
1: 18:52. Вечер готовит огромное количество сюрпризов. И вот о некоторых из них расскажем с позиции звезд. Овны, сегодня вам не стоит соревноваться с городскими пробками на нервах. Они все равно будут, а давление повышается только у вас. Дальше смотрим. Тельцы, сегодня можно устроить себе хороший ужин, не дожидаясь праздника. Потому что знаете, что жизнь слишком коротка. И не нужно есть на бегу, просто нужно найти мгновение, чтобы насладиться им. Близнецы, вы можете начать переписку с одним человеком и закончить обсуждением жизни со всей компанией. Главное не забыть, зачем вообще вы открыли этот чат. Раки, вечером не пытайтесь угадать настроение близких по выражению лица. Лучше спросите прямо. Вы не детектив, а, знаете ли, дом – это не место преступлений. Львы, вам захочется внимания и новых впечатлений, поэтому не проводите весь вечер в ожидании приглашения. Иногда организаторам веселья и праздника нужно выступать самому. Девы, разберите фотографии в телефоне, если хотите почувствовать контроль над жизнью. Весы, сегодня вам будет трудно выбрать, чем заняться после работы, поэтому знаете что? Начните с чего-то приятного, исключительно для себя, любимого. Скорпионы, не возвращайтесь к старому спору только ради последнего слова за собой. Это испортите настроение себе, не только себе. Стрельцы, если погода не радует, на ваш личный взгляд, то, пожалуйста, не отменяйте все планы сразу. Твоя жизнь не должна зависеть от прогноза. Ты и есть солнце. Козероги, сегодня стоит завершить одно давно отложенное дело, но при этом не брать на себя еще 5 других. Все умеренно, последовательно. Водолеи, неожиданная идея может сделать этот вечер намного интереснее, приятное, поэтому попробуйте что-то новое. Ну вот все, что угодно. Новую пироженку, а возможно, просмотр нового кинофильма. Рыба, вам понадобится эмоциональная перегрузка, поэтому выбирайте общение, после которого становится легче. Если есть в вашем окружении люди, которые просто токсичны по отношению к вам, просто избавляйтесь от таких людей. Вы сами формируете круг своего общения. Но мы в любом случае поддержим тебя топовой музыкой Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
4: У меня 90-60-90.
5: Зато у меня 120-80.
6: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердца.

0: производитель Женьшень Кампэй Технологи Компани Лимитед.
1: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
2: Галя, у нас отмен! Галя, у нас замен! Галя, у нас оплата!
3: Крок для вас будет как раз.
2: И что, получится оплатить?
3: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
4: Крок плюс Белвеб Касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента. Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну, такие объятия мне нравятся. Это я про теплый ветер, который тебя сопровождает этим вечером. И, конечно же, горячая топовая музыка Радио СФМ тебя вдохновляет на то, чтобы быть в движении. В самое ближайшее время в нашем эфире 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Принимай драконов. Они же Imagine Dragons, также Debrexa. И, наверное, самый знаменитый коллаб Иман Бек и Бьорн Беллет Дансер. Давай не останавливаться. Далее у нас новости, самые актуальные, самые интересные. 19.01 в Беларуси. За интересные новости в ответе сегодня Наташа Ленская. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. На этот раз о том, какая экономика стала самой быстро растущей в мире и почему эксперты считают умные дома опасными для жизни.
0: В радиусе новостей.
2: Европейские страны начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. Об этом президент заявил на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности. Соседи Беларуси увеличивают военные расходы, наращивают масштабы и количество военных учений. Поэтому наша страна обязана предусмотреть все возможные сценарии развития событий, отметил Александр Лукашенко.
3: В таких жестких условиях наша страна продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности. Мы просто обязаны действовать профессионально, уверенно, оперативно. И это касается всех государственных органов и нашего силового блока.
2: Экспорт белорусского продовольствия в 2026

0: клиентов, что выше прошлых ожиданий. Главными факторами эксперты называют благоприятную демографию, высокий внутренний спрос, развитие сферы услуг и проведенные структурные реформы. В то же время аналитики фиксируют ускорение инфляции в Индии, обусловленное подорожанием продовольственных товаров. Умная бытовая техника может оказаться под угрозой. В компании Anthropic выяснили, что небольшие программы с искусственным интеллектом способны самостоятельно заражать устройства вроде умных духовок и телеприставок. В ходе тестов ИИ научился находить уязвимые гаджеты, копировать себя на них и распространяться дальше без участия человека. Из-за слабой защиты бытовой техники остановить такой процесс будет крайне сложно. Поэтому эксперты призывают срочно усиливать безопасность умных устройств. И последнее. Осталось всего несколько дней. Победителя музыкального теста на Радиус FM мы узнаем уже в этот четверг. Не упусти свой шанс забрать домой классный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Твоя задача — слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш приза попадут только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью плюс 1-3, днем 10-12 тепла. В Витебске ночью от 2 до 4, выше 0, днем 11-13 градусов. В Могилеве ночью плюс 2-4, днем 12-14 тепла. В Бресте ночью плюс 3-5, днем 11-13 градусов. В Гомеле ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем 13-15. И в Гродно ночью 5-7, днем 9-11 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: 19:35 точно драйвовое. Давай-ка узнаем, какой будет завтра погода. Завтра уже 14 октября. И кому нужно будет брать с собой зонтики, рассказываю. В Минске без осадков, кстати, 10-12 со знаком плюс. И в Витебске потеплее до плюс 13, но тоже без дождей. Будет облачно с прояснениями, без осадков. В Могилеве плюс 14. Где же дожди? В Гродно и Бресте. Здесь воздух прогреется до 13 градусов. Периодически будет накрапывать дождик. В Гомеле теплее всего из областных центров до плюс 15. И без осадков.
0: Красота с характером. Энергия, которая меняет мир вокруг нас. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

0: поддаться ночному драйву. Ну а что, мне кажется, каждый вечер при желании можно устраивать такие мини-пати, мини-вечеринки, мини-праздники. Ну хотя бы под топовую музыку Радио ФМ, отправляясь, например, на свидание, а может быть просто домой, но в компании самого любимого, самого близкого человека. Топовая радиостанция и далее будет наполнять этот вечер топовой музыкой, так что есть повод оставаться и далее с нами. И, конечно же, помни про то, что ты можешь поддерживать любимые треки всем сердцем без лайка у нас на сайте radiosfm.by. И, кстати, получать за это классные подарки, например, в виде аэрогриля. Подробности прямо сейчас смотри на radiosfm.by.
1: Автодрайв на Радиус ФМ.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: У многих старшеклассников после 9 класса возникает вопрос, куда лучше идти, в колледж или остаться в школе. Если вы стоите на этом перепутье, этот выпуск для вас. Разберем все аспекты обучения и распределения в колледжах на примере Минского политехнического колледжа. А в гостях его директор Александр Шатько.
1: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер, в студии Радиус FM Наталья Еленская. Говорить с молодежью о ценности традиционной семьи и осознанного родительства – одна из задач органов власти. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова на международном форуме «Разговор о важном» в Полоцке. По ее словам, важно также продвигать живое общение и противодействовать негативному влиянию социальных сетей. В Могилеве и Бресте начинают включать отопление в жилых домах. В Могилеве подачу тепла начали сегодня, а в Бресте планируют обеспечить им все дома и квартиры в течение 5 дней. Если по истечении этого срока батареи останутся холодными, нужно обратиться в диспетчерскую службу по номеру 115. Отопление также запускают в Барановичах, Пинске и ряде районов Брестской области. В Беларуси запустили бесплатный онлайн-сервис для автоматической оценки рыночной стоимости квартир на базе искусственного интеллекта. Нейросеть рассчитывает стоимость жилья за несколько секунд на основе анализа более 175 тысяч реальных сделок купли-продажи с 2018 года. Погрешность расчетов не более 7%. Сейчас сервис доступен для жилья в Минске и областных центрах, а в следующем году его распространят и на районные города. Трамп опубликовал фейковую цитату Дензела Вашингтона о себе. Она звучит так: «Никогда не встречал никого храбрее, умнее или больше заботящегося об Америке». Как выяснило The Washington Post, цитата выдумана. Представитель актера заявил, что это неправда, и он понятия не имеет, откуда она взялась. Забавно, что раньше эту же фразу приписывали Мэттью МакКонахи и Мику Джаггеру. Бразильские исследователи выяснили, силовые нагрузки меняют жировую ткань с первых дней, даже если весы стоят на месте. В эксперименте мышей с ожирением неделю тренировали, всего 7 занятий. Результат – меньше висцерального жира, жировые клетки мельче, а механизмы расщепления жира работают активнее. Правда, пока это только мыши, нужны дальнейшие исследования, но силовые тренировки точно не повредят. И последнее. Твой телефон может быть больше с любимым радио. Находи нас в приложении «Радио Плеер Беларусь», ставь лайк сердечко и слушай «Радиус FM» в отличном качестве на айфоне или андроиде. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью плюс 1-3, днем 10-12 тепла. В Витебске ночью от 2 до 4 выше 0, днем 11-13 градусов. В Могилеве ночью плюс 2-4, днем 12-14 тепла. В Бресте ночью плюс 3-5, днем 11-13 градусов. В Гомеле ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем 13-15. И в Гродно ночью 5-7, днем 9-11 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью плюс 1-3, днем 10-12 тепла. В Витебске ночью от 2 до 4, выше 0, днем 11-13 градусов. В Могилеве ночью плюс 2-4, днем 12-14 тепла. В Бресте ночью плюс 3-5, днем 11-13 градусов. В Гомеле ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем 13-15. И в Гродно ночью 5-7, днем 9-11 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видеобел.ру.

0: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: У многих старшеклассников после 9 класса возникает вопрос, куда лучше идти, в колледж или остаться в школе. Если вы стоите на этом перепутье, этот выпуск для вас. Разберем все аспекты обучения и распределения в колледжах на примере Минского политехнического колледжа. А в гостях его директор Александр Шатько.
1: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Органы силового блока обязаны действовать профессионально и оперативно. Об этом президент заявил на совещании по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. «Мы должны быть готовы к самому негативному для нас сценарию, но нельзя допустить нового витка агрессии», — сказал Александр Лукашенко.
2: «Мы не должны действительно вести себя агрессивно. Это правда. Но готовиться к возможному агрессивному действию стороны наших соседей или через территорию наших соседей, мы должны готовы быть всегда».
1: На площадке Академии наук Беларуси проходит Международный форум по искусственному интеллекту и Международная молодежная научная конференция. Событие объединило более 300 ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Участники обсуждали практическое применение нейросетей в медицине, промышленности, экономике и образовании, а также вопросы кибербезопасности. Главная цель встречи – ускорить внедрение цифровых технологий в реальный сектор. В Полоцке состоялся 4-й международный форум «Разговор о важном». Двухдневное мероприятие впервые прошло в международном статусе, объединив делегации из Беларуси, России, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Казахстана. Главными темами встречи в Софийском соборе стали защита традиционных семейных ценностей, укрепление институтов брака и вопросы демографической безопасности. А тем временем в Беларуси стартует неделя родительской любви. Она приурочена ко Дню матери и Дню отца. Данные социсследований показывают, что семья продолжает занимать важное место среди жизненных приоритетов беларусов. В эти дни по всей стране пройдут праздничные концерты, благотворительные акции, круглые столы и чествования многодетных семей. Праздничные мероприятия продлятся до 21 октября. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 60 копеек, 10 китайских юаней 4,50. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью плюс 1,3, днем 10-12 тепла. В Витебске ночью от 2 до 4 выше 0, днем 11-13 градусов. В Могилеве ночью плюс 2,4, днем 12-14 тепла. В Бресте ночью 3,5 выше 0, днем 11-13 градусов. В Гомеле ночью 3,5, днем 13-15 со знаком плюс. В Гродно ночью 5,7 тепла, днем плюс 9-11. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей, «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: Прогноз погоды представляет «Бетера».
3: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: «Радиус ФМ».

0: Реклама. Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама.
3: Шоу с толком
0: на Радиус ФМ.
3: На Радиус ФМ.
0: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Эпоха, когда после школы все поголовно стремились получить дипломы юристов и экономистов, потихоньку уходит в прошлое. Сегодня мы наблюдаем настоящий ренессанс практических и инженерных профессий. Если верить соцсетям, то современный завод — это уже место притяжения даже для молодежи. Но чтобы попасть на заветный завод, нужно учиться. И сегодня поговорим о Минском политехническом колледже. Сложно ли туда поступить, какие специальности разлетаются быстрее всего и куда распределяют выпускников? Я Влад Кучко, на все эти вопросы ответит директор Минского политехнического колледжа Александр Шесько. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Как я вижу, социальные сети, еще какие-то платформы, стереотип о непрестижности заводов рухнул. Вы вообще согласны с этим, как считаете?
6: Совершенно. Это показывает последние 3-4 года.
5: Да, молодежь уже осознанно выбирает даже не просто рабочие профессии, а именно завод. Даже вот такой определенный храм для них. А как это ощущается именно на обучении? Слишком много людей уже приходит к вам?
6: Ну, в этом году конкурс был порядка 3 человек на место. На специальности, связанные с электрикой. В общем и целом, ребята приходят с баллами 8,6, 8,9, 9,2. В этом году был конкурс на некоторые специальности по баллам 8,6. 8,9. То есть ребята приходят осознанные, подготовленные, целенаправленные. Они четко понимают, что они хотят в этой жизни. И, в принципе, выстраивают уже свою карьеру. Когда им задаешь вопрос, все-таки у вас такое приличное свидетельство о базовом образовании, можно двигаться дальше. Они говорят, ну а смысл? Высшее образование можно получить и после колледжа. Но в руках уже будет конкретная профессия, конкретные разряды. А дальше 2 года на сокращенке, это заочка. Ребят приходят все физически здоровые, потому что специальности, в общем-то, связанные с работой на высоте и с электрическими сетями. Они уходят в вооруженные силы, после вооруженных сил поступают в высшие учебные заведения и, в принципе, наращивают свою карьеру. В образовательном пространстве они теряют где-то во времени месяцев 6-7.
5: Даже с учетом того, что после вуза идут служить год армии, а после колледжа полтора?
6: Да. Даже,
5: даже с этим учетом?
6: Даже с этим учетом.
5: Подскажите, вы на должности директора уже давно находитесь?
6: Почти 4 года.
5: Почти 4 года. И когда вы только приходили, вы говорили то, что тогда немного ребята отличались. И вот давайте для сравнения, может, сейчас вы сказали, это уже люди с высоким баллом, почти 9 даже, вы говорите, 3 человека на конкурс, осознанные, которые знают, чего хотят от жизни. А тогда какие приходили? Вот чтобы, знаете, эту параллель увидеть.
6: Ну, если сказать для более старшего поколения, у нас не профессионально-техническое училище, у нас техникум. И, в принципе, даже в советские времена техникум был достаточно престижным учебным заведением, потому что люди приходили осознанно после высшего учебного заведения. Да, мы получали некую профессию. Да, здесь они получают не только профессию, специальность. Они могут получить несколько специальностей, изучить. Они могут получить несколько профессий. И, в принципе, и тогда, и сейчас ребята отличались, те, кто идут вот в такого рода колледжи на уровень среднеспециального образования, они все шли осознанно. Да, балл немножко был ниже. Было 7,6, 7,4. На некоторые специальности шли 6,9. Ну, в этом году 6,9 даже было к двери не подходи. 7,4, ну...
5: Это минимум.

0: это даже не минимум был, это было расстройство для ребят, потому что все начиналось, в принципе, с 8 баллов.
1: Даже интересно звучит. Знаете, я вот не погружался в эти вступительные кампании, ближе 8 баллов. Даже очень и вправду престижно. А какие специальности сейчас бьют рекорды по популярности?
0: Ну, у нас фактически все специальности, у нас 10 специальностей, две из них — это гуманитарные, это маркетологи и делопроизводители, это в основном девочки, хотя тоже уровень подготовки достаточно высокий, они изучают и экономику, и иностранные языки, то есть это такие не просто секретари, как говорят, да, секретарши, некоторые говорят об этом, это помощники руководителя, они владеют основами, серьезными основами экономики, делопроизводства. Вот у нас в колледже работают наши выпускники, кадровики и секретари. Я вам скажу, что мне как директору можно спать спокойно, потому что ребята, это молодежь, которая вот пришла, наша молодежь, буквально пару лет работают, ну, просто любо-дорого.
1: Очень ответственно, да?
0: Да, очень ответственно и с хорошим уровнем подготовки. Но там и балл 9,5, 9,8, 9,9 ребята приходят. Что касается основных специальностей, 8 — это техники, электрики, технологи. В принципе, везде, где есть электричество, эти ребята готовы работать. Все-таки 3 года и 10 месяцев, 3 года и 7 месяцев, в зависимости от специальности. Уровень подготовки достаточно высокий, учитывая, что почти больше года они фактически проводят на предприятиях, на практиках различного рода, где совершенствуются. На эти же предприятия потом идут по распределению, поэтому профессионалы вырастают достаточно высокого уровня. Они востребованы везде.
1: Мы, конечно, уже упоминали примерно и проходные баллы, и конкурс, но давайте еще раз остановимся. Вот насколько тяжело сегодня стать учащимся политехнического колледжа? Это, как вы сказали, минимум 8 баллов? Или все-таки с меньшим средним баллом можно на что-то рассчитывать? Давайте какие-то критерии. Также еще нужно же что-то приносить с собой, справки какие-то собирать.
0: Совершенно верно. Человек, поступая в политехнический колледж, должен быть, как говорят, относительно здоровым. Потому как, еще разочек повторюсь, работа будет связана с производством, иногда с работой на высоте, с высокими токами, как говорят.
1: Но не идеальное же здоровье нужно.
0: Ну, конечно. Но, может быть, и зрение не самое лучшее. Главное, чтобы была цветопередача, чтобы понимали, что синий-зеленый и желтый проводок надо куда-то, так сказать, прикреплять. Не боязнь высоты, отсутствие моментов клаустрофобии, потому что иногда релейные станции, закрытое достаточно пространство. Вот, ну и здоровье-то, в принципе, ребята сами по себе должны быть физически крепкими, потому что разные специальности, это и поднять надо, это и на высоте поработать с определенными тяжестями, а те, которые попадают на релейные станции, на железную дорогу, там достаточно высоко провода находятся, и проделать какие-то работы, ну, очень важно. Но надо не забывать, что мы готовим не просто рабочих, мы готовим руководителей среднего звена. Как правило, большинство из них уже по распределению уходит мастерами на предприятие. То есть уровень их подготовки настолько высок, что вот, ну, в этом году из 140 человек, которые шли по этим специальностям, 28 ушли сразу по распределению мастерами. Основная масса ребят вот на сегодняшний день, они, в принципе, уже те, кто вернулись из армии, они тоже занимают должности.
1: Угу. То есть мы выяснили, здоровье, пускай не идеальное, но хорошее. И аттестат еще нужен.
0: Аттестат нужен, да. Мы обращаем внимание на математику, физику в первую очередь, потому что это профильные дисциплины. И, в принципе, преподавание в колледже и требования к материалу, но почти такое же, как в высшем учебном заведении. Потому что это не просто основы, как говорится, попробовал на язык, да, получил удар, надо глубоко понимать принципы работы. Сейчас очень много электроники, фактически на предприятиях управление производством, это космический корабль, да, который утыкан компьютерами, клавиатурой, где ребята должны следить, смотреть и быстренько вот в этих электронных системах разбираться.
1: Вот, кстати, извините, я вас перебью, сейчас же на заводах очень много новейшего оборудования. Ну, ладно, не каждый год пускай, но оно уже давным-давно поменялось, учитывая какую-то базу. Вы поспеваете за этим? То есть ребята на актуальной базе работают?
0: Вы правильно сказали. Каждый год
1: каждый год ведь
0: меняется.
1: Прав был.
0: Да, вы были правы. Оборудование приходит очень сложное. Оно очень дорогостоящее. Это миллионы долларов. Многие работают на этом оборудовании. Оно уникальное. И, конечно, прежде всего его надо сберечь и относиться к нему с глубоким уважением. Вот основы работы на этом очень дорогостоящем оборудовании они приобретают в учебных классах, аудиториях, которые у нас вместе с предприятиями созданы на предприятиях. Эти проработки у них в цехах, потому что большинство ребят уже начиная с третьего курса, они работают официально и основательно на предприятиях, куда идут по распределению. Они совмещают и учебу, и работу.
1: Это даже обязательно для всех? Это как бы...
0: Это не совсем обязательно для всех, но мы стимулируем их к этому и подталкиваем к этому, потому что ребята должны понять, где они будут дальше работать. Выбор должен быть осознанным. И мы вот... Это основа нашего
1: образования. Сколько всего 3 года обучаются?
0: 3 года 7 месяцев, 3 года и 10 месяцев, в зависимости от специальности, на базе 9 классов, 2 года и 7 месяцев на базе 11 классов.
1: И то есть уже можно сказать, что когда 3-й год обучения идет, то большинство уже работают где-то на
0: предприятиях. С середины 3-го года они уже все на предприятиях в основном работают. Кто, как говорят, не ленивый. И причем зарабатывают они достаточно прилично. Многие ребята уже, начиная с 3-го курса, самостоятельно снимают жилье в городе Минске и начинают жизнь.
1: А если конкретные цифры, можем какие-то назвать?
0: Ну, я вам скажу, что на некоторых предприятиях ребята за лето, за неполный месяц закрывали наряды по 2,5 и по 2,700.
1: Ну, в принципе, за неполный месяц неплохо. Вот, кстати, как раз мы уже начали говорить про работу. Хочется к такому самому спорному, наверное, моменту подойти. Это распределение. У вас же в колледже есть распределение?
0: Обязательно.
1: Обязательно. И тут уже сколько людей, столько мнений. Кто-то хвалит, кто-то нет. Я, как человек тоже, столкнувшийся с распределением, конечно, в ВУЗе, но я думаю, у нас все очень похожее. Во-первых, какова география, так скажем, заказчиков кадров?
0: Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь. То есть, по фактам, могут отправить куда угодно.
0: По факту мы даже не закрываем потребности минских предприятий полностью. У нас в среднем на одного выпускника 2,4-2,7 заказчика. То есть потребность в Минске достаточно высокая, хотя немножечко сейчас она припала, но тем не менее, вот у нас 21 числа будет распределение, мы уже видим количество заявок. Ребята, которые живут, у нас есть из Бреста, Гомеля, с Витебска, с Гродно, со всех, как говорится, городов и весей. И там тоже есть свои предприятия, с которыми у нас есть договорные отношения. А если нет, то, в принципе, учащийся студент может связаться с этим предприятием, место своего жительства основного, где живут родители, откуда он сам родом. И, в принципе, мы с этим предприятием заключаем договор, ребята туда уходят, и у нас открывается сотрудничество. Таких предприятий у нас порядка 300, с которыми мы в той или иной степени контачим. Ну и порядка 190 предприятий, с которыми мы работаем, так сказать, на регулярной основе. Поэтому география очень большая, и любой учащийся, любой студент, любой наш выпускник может попасть в любую точку Беларуси по своему желанию.
1: А не по своему желанию.
0: А не по своему желанию.
1: Ну, такие же, наверное, есть.
0: Да, такие есть. Но это те, в основном, которые идут в последних
1: рядах
0: списка. Да, там последние 2 человека с очень низкими баллами. Есть, к сожалению, такие студенты, которым становится в какой-то период времени неинтересно, но они хотят закончить колледж. И, в принципе, им все равно, куда они пойдут по распределению, потому что они знают, они все равно уйдут в вооруженные силы. Ну, а после вооруженных сил, возвращаясь на предприятие, отрабатывая тот обязательный часть, это как минимум там 4-5 месяцев, еще остается после вооруженных сил, эти ребята уже, как правило, с предприятием договариваются и уходят в другую среду и в другую сферу. Надо не забывать, что мы готовим в основном людей, которые занимаются электротранспортом, обслуживанием транспорта, электрических систем транспорта, основной род специальностей. И, конечно же, потребность в хороших специалистах электриках
1: всегда есть,
0: да, и оно всегда будет. Эту подготовку мы даем. Ну и часть ребят, которые вот еще, как говорится, закончили, но не определились, очень много их остается на контрактах вооруженных сил. Причем они остаются с удовольствием, потому что и заработные платы, и отпуска. Вот сейчас они приходят в отпуск, я их чаще вижу, наверное, чем тех, кто на практике.
1: И к вам приходят в колледж передавать привет?
0: Да, у нас очень развито студенческое самоуправление. направления. Мы много ребятам уделяем. У нас есть свой молодежный центр. Мы приветствуем все направления. У нас порядка 20 направлений развития, от художественных талантов до умения что-то сделать своими
1: руками. Вот чтобы не перескакивать из темы на тему, очень тоже хочется обсудить, но буквально один последний вопрос, чтобы закрыть вот этот вопросик с распределением. Я хочу такой конкретный пример вам привести, а вы скажете, как оно на практике происходит. Есть заинтересованный, замотивированный человек. Представим, он не с города Минска, с региона приехал, но он очень хочет остаться в Минске. Он сможет это сделать?
0: Конечно.
1: При желании все возможно, если хорошо учится, заказчик найдется.
0: На сегодняшний день 98-99% ребят остаются в городе Минске. Учитывая, что колледж наш 1500 на сегодняшний день, его чуть больше, и мы растем, где-то 1010 человек, ребята иногородние. Ну вот, по тем заявкам и тем заказам, которые есть у нас на сегодняшний день, когда они поступали, мы даже не закроем эти потребности города Минска.
1: Ну, в принципе, да, ответ получен для тех, кто, если вдруг боится, что его куда-то далеко распределят, но он хочет остаться в Минске, в принципе, он может это сделать. Хорошо, возвращаясь к теме студенческого самоуправления, какие-то конкурсы, может, интересные готовят? Что вообще, какая жизнь, кипит ли у студентов?
0: Кипит, и иногда даже, как говорят, занадто кипит.
1: Да?
0: Мы стараемся студентов, вот все то, что происходит в колледже, все эти инновации, какие-то новшества и так далее, это происходит с подачи студентов. Мы, ну, фактически просто их подталкиваем, создаем условия. И этого очень много. Вот у них была идея создать молодежный центр. Молодежный центр и есть. У них была идея создать медийную группу. Она есть. У нас огромный такой замечательный зал. Он им не очень нравился. Они летом его переделали.
1: Своими силами?
0: Да. Ну, мы помогли финансово. Финансово колледж помог. Они своими силами создали свою бригаду. Причем это не студенческий был отряд. Это такая была, в общем-то...
1: Ну, идейная группа, я бы сказал, наверное.
0: Да. Это те, которые вот делают там первокурсники, концерты и так далее. Есть много молодых преподавателей, которым это нравится, которые с ребятами работают. Со спортом у нас все, слава богу. Вот мы сейчас делаем новый стадион. Вот уже на стадии согласовали проект. Это будет большой, один из самых крупных стадионов в городе Минске. И самый такой благоустроенный по тому формату. Мы строим новый корпус сейчас. Еще не приступили к строительству, но проект заканчиваем. Это корпус, в котором будут лаборатории, мастерские. Но, к сожалению, у нас не совсем с этим хорошо. Хотя и оборудования хватает, мастерских хватает. Но хотелось бы расшириться. Все-таки зданию почти, не почти, а 98 лет.
1: Мы вот скоро юбилей.
0: В 28-м году, да, нам будет 100 лет. И мы к нему уже готовимся. У нас есть результаты. У нас есть много международных олимпиад, именно профессиональных. Мы участвуем во всех конкурсах. В принципе, ну, достаточно интересно и здорово.
1: Что насчет общежитий? Всем ли хватает? Если не хватает, то какому проценту или количеству людей?
0: Ну, первокурсников мы стараемся заселить всех. У нас общежитие на 300 мест, скажем так. Оно рядышком находится с колледжем.
1: У вас только одно общежитие?
0: У нас одно общежитие, но мы еще работаем с предприятиями, с базовыми. Они нам тоже предоставляют места именно на целевиков, на ребят. У нас есть и на интеграле, и у транспортников есть общежитие, где у нас живут студенты. Ну, обеспечить всех мы, конечно же, не в состоянии. Но вы знаете, вот в прошлом году мы обеспечили всех. В этом году...
1: Всех первокурсников?
0: Всех желающих.
1: Всех
0: даже
1: желающих.
0: Не первокурсников. Ага. Да. В этом году мы не закрыли на 17 человек только. Потихонечку ребята устраивались в общежитии. Даже там второй курс, третий курс, немножко четвертого курса. Немножко поработав пожив, все-таки они стараются снять жилье в пределах города Минска. Все-таки не пытаются после 18 лет жить самостоятельно. И в этом году отток из общежития был порядка 25-30 человек, которые вот за сентябрь ушли на собственное жилье.
1: Ну, в принципе, кому как, да. Кому-то комфортнее, да, жить на своих квартирах. Вот в завершении программы хочется у вас спросить, как вы считаете лично, тяжело в вашем колледже учиться?
0: В нашем колледже учиться нелегко. Если ты хочешь занять, как говорится, первые строчки списка и попасть на предприятие, где заработки достаточно высокие.
1: А есть какие-то именитые заказчики, которые вы можете сказать?
0: Это крупные предприятия, это и МАЗ, это МЗКТ, это и тракторный завод, это энергосистемы и областные, и городские. Это заводы, связанные с самолетостроением, то, что к ним прилагается. это высокооплачиваемые предприятия, «Интеграл» тот же, одно из крупных предприятий, где мы тоже готовим ребят. Поэтому, в общем и целом, заработать можно, но нужны знания, нужен уровень. Если ты к знаниям не стремишься, ну, у тебя будет уровень рабочего с образованием специальным. А если ты стремишься хотя бы немножко, да, хотя бы немножко, ты займешь позицию выше, поступишь в высшее учебное заведение и, в принципе, уйдешь уже немножечко в административный полет, если тебе это нравится. Либо останешься в цеху, но будешь руководителем. Учиться сложно в плане математики, в плане физики. Это и нужно знание начертательной геометрии, это знание компьютера не на уровне игр, а достаточно серьезное программирование, это автокады и так далее, и так далее, потому что там идет проектировка и в машиностроении. Это умение работать, создавать какие-то образы для пятикоординатных станков, что тоже немаловажно. Этому всему учат. В общем и целом, процент, вот, которым мы довольны, которым мы гордимся, это в среднем за 90.
1: Ну, знаете, я был уверен, то, что, может, у кого-то еще есть такой стереотип, колледжи — это про тех, кому лень учиться. Но, как оказалось, нет. И, в принципе, давайте подведем итог. Выбор профессионального пути после школы — это, конечно, всегда волнительный шаг. Но сегодня мы четко увидели, что Минский политехнический колледж — это отличный выбор для настоящих прагматиков. Когда у тебя в 18 или 20 лет есть востребованная профессия, гарантированное первое рабочее место, реальный практический опыт и отличная, что немаловажно, финансовая перспектива. Выбирайте профессию с умом, а в студии был Влад Кучко. До встречи в следующих выпусках.
2: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью плюс 1-3, днем 10-12 тепла. В Витебске ночью от 2 до 4, выше 0, днем 11-13 градусов. В Могилеве ночью плюс 2-4, днем 12-14 тепла. В Бресте ночью плюс 3-5, днем 11-13 градусов. В Гомеле ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем 13-15. И в Гродно ночью 5-7, днем 9-11 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет «Бетера».
3: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
2: Радиус FM. Волна топовая.

0: Реклама. Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
3: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Марина, которая на вопрос «как ты?» всегда отвечала «нормально». Даже когда ненормально. На работе она говорила «я сама, дома я справлюсь». Когда заболевала, продолжала делать все, что обычно. Однажды подруга сказала ей: «Марин, ты вообще умеешь просить о помощи?» Марина рассмеялась. «А что, я должна всем показывать, что не справляюсь?»
3: А почему это вообще кажется таким страшным?
2: Потому что для некоторых людей сила давно стала частью самоощущения. Если я сильная, я справлюсь. Если справлюсь, я независимая. А если мне нужна помощь, значит, я уже не такая сильная.
3: Но попросить помочь – это разве слабость?
2: Не обязательно. Но так может ощущаться. Особенно если человек когда-то привык рассчитывать только на себя. Он научился не жаловаться, не нагружать других, решать проблемы самостоятельно. И со временем эта стратегия становится автоматической. Только у нее есть цена.
3: И какая же?
2: Ты можешь настолько привыкнуть быть опорой для всех, что однажды обнаружишь, тебе самой уже трудно на кого-то опереться. Марина это поняла случайно. Однажды у нее был очень тяжелый день. Подруга приехала и просто сказала: «Сегодня ничего не решай, я сама все принесу». И Марина впервые не стала отвечать: «Да не надо».
3: И что произошло?
2: Представляешь, ничего страшного. Мир не рухнул. Она просто позволила другому человеку немного позаботиться о ней. И, может быть, в этом и есть важное отличие слабости от уязвимости. Слабость – это когда у тебя нет сил. Уязвимость – когда ты не скрываешь, что их сейчас мало.
3: А сильный человек тогда кто?
2: Не тот, кто никогда не нуждается в помощи, а тот, кто может однажды сказать: «Сегодня мне трудно, побудь со мной».
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Добрый вечер. Александр Лукашенко заявил о рисках наращивания ядерного потенциала в Европе. По его словам, соседние с Беларусью европейские страны увеличивают военные расходы и расширяют масштабы учений. На совещании по итогам проверки боевой готовности внутренних войск глава государства назвал ядерное оружие обоюдоострым мечом в руках политиков. С момента запуска системы «Электронный рецепт» в Беларуси выписано уже более 2 миллионов цифровых назначений. Проект охватил всю страну и избавил пациентов от бумажных бланков, которые легко испортить или потерять. Чтобы воспользоваться системой, достаточно оформить карту медобслуживания в поликлинике. После этого выписанные врачом лекарства можно покупать по карте в любой аптеке страны. А между тем, в Минске уже успешно работает аптечный робот, который сам подает покупателю лекарства после оплаты. Он установлен в аптеке Белфармации на проспекте Независимости 143. После ремонта здесь планируют открыть зону самообслуживания, где посетители смогут самостоятельно заказывать и оплачивать препараты. Сотни французских супермаркетов стали жертвами масштабной кибератаки. За сутки уничтожены продукты на десятки миллионов евро. Хакеры удаленно взломали систему управления холодильниками и запустили режим разморозки, задав температуру 50 градусов. Морозильные камеры превратились в печи и держали этот режим около 6 часов. Качество сна напрямую влияет на продолжительность жизни, об этом напоминают ученые. Мелатонин регулирует суточные ритмы, а ночью во сне очищается нервная система и происходит репарация ДНК. Для восстановления критически важна абсолютная темнота, поэтому стоит избегать телефонов и других источников света перед сном. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью плюс 1-3, днем 10-12 тепла. В Витебске ночью от 2 до 4, выше 0, днем 11-13 градусов. В Могилеве ночью плюс 2-4, днем 12-14 тепла. В Бресте ночью плюс 3-5, днем 11-13 градусов. В Гомеле ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем 13-15. И в Гродно ночью 5-7, днем 9-11 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет «Бетера».
3: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Мама. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии. Реклама.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью плюс 1-3, днем 10-12 тепла. В Витебске ночью от 2 до 4, выше 0, днем 11-13 градусов. В Могилеве ночью плюс 2-4, днем 12-14 тепла. В Бресте ночью плюс 3-5, днем 11-13 градусов. В Гомеле ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем 13-15. И в Гродно ночью 5-7, днем 9-11 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на

Свежий трек на Радио СФМ. Филатов и Карас, Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама.
3: Нет радиоприемника?
4: Не оплатил подписку?
5: Хочется чего-то нового?
6: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
7: Алиса, включи Радиус FM.
8: Включаю.
6: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: автомобиле понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус ФМ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Готовь денежки заранее. В Беларуси планируют поднять транспортный налог. На национальном правовом интернет-портале представили проект поправок в налоговый кодекс на следующий год. Пока это только проект, но тенденция понятна. Владеть машиной станет чуточку дороже. Насколько? Сейчас расскажу.
0: «Рули легко».
2: Давай сразу к цифрам, чтобы ты понимал масштабы. Если у тебя обычная легковушка массой до 1,5 тонн, налог вырастет до 80 рублей в год. Если машинка чуть-чуть потяжелее, то ты отдашь 132 рубля вместо 124. Ну а владельцам тяжелых внедорожников свыше 3 тонн придется выложить около 300 рублей. Да, много, но что поделаешь. Подорожание затронет вообще все, что ездит или катается за машиной. За мотоцикл, байк или легкий прицеп попросят 52 рубля вместо 49. Автодома и тяжелые прицепы тоже подрастут в цене. Для бизнеса и ИП ценники, как всегда, повыше. За легковушку до тонны фирме придется платить 208 рублей. За рабочий грузовичок 358, а за большой автобус почти 700 рублей. Так что уже копи деньги. Плюс не забывай про доплаты. Для люксовых тачек повышенной комфортности сохраняется 10-кратная ставка, а для мощных свежих мотоциклов 5-кратная. Паниковать пока рано. Документ еще не утвердили окончательно, и суммы могут скорректировать. Но учитывая, что ставки поднимали и раньше, лучше заранее закладывать эти расходы в свой автобюджет. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Прогноз погоды представляет Бетера.
1: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь днем по западной половине пройдут небольшие дожди. В Минске ночью плюс 1-3, днем 10-12 тепла. В Витебске ночью от 2 до 4, выше 0, днем 11-13 градусов. В Могилеве ночью плюс 2-4, днем 12-14 тепла. В Бресте ночью плюс 3-5, днем 11-13 градусов. В Гомеле ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем 13-15. И в Гродно ночью 5-7, днем 9-11 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю.

0: Чарт Радиос ФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего несравненного чарта в прошлый раз замыкали Шакира и Берна Бой.
2: Дай да.
1: Серебро в прошлый раз досталось The Bowser Magnetic. Ну и первое место было у Мадонны и Мартина Гаррикса Bizarre. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, голосовать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Самое время заглянуть в прогноз и узнать, с какой погодой начнется новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. По западной половине пройдут небольшие дожди. Днем в Гродно плюс 9-11, в Минске 10-12 тепла, в Бресте и Витебске плюс 11-13, в Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ, дальше только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Самое время заглянуть в прогноз и узнать, с какой погодой начнется новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. По западной половине пройдут небольшие дожди. Днем в Гродно плюс 9-11, в Минске 10-12 тепла, в Бресте и Витебске плюс 11-13, в Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15 выше нуля. Ты слушаешь «Радиус ФМ», дальше только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Самое время заглянуть в прогноз и узнать, с какой погодой начнется новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. По западной половине пройдут небольшие дожди. Днем в Гродно плюс 9-11, в Минске 10-12 тепла, в Бресте и Витебске плюс 11-13, в Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15 выше 0. Ты слушаешь «Радиус ФМ», дальше только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
1: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Самое время заглянуть в прогноз и узнать, с какой погодой начнется новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. По западной половине пройдут небольшие дожди. Днем в Гродно плюс 9-11, в Минске 10-12 тепла, в Бресте и Витебске плюс 11-13, в Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15 выше нуля. Ты слушаешь «Радиус ФМ», дальше только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.